Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. Затерянный мир в полутемных пространствах.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Сепултура. Бразильская метал-группа образовалась в 1984 году в городе Белу-Оризонти на юге-востоке Бразилии. Два брата, Игорь и Макс, наслушавшись Ван Халена, Ирон Майдена, Моторхеда и Сидиси, Озика, решили играть рок. Но чуть позже, услышав группу Venom, их рубануло. Игорь вспоминал: «Помню, у друга взял послушать кассету Венома. Музыка была похожа на Motorhead, но в 5 раз тяжелее. И я сказал: это дьявольский Motorhead. И после знакомства с Веномом мы перестали слушать Iron Maiden и остальные легкие коллективы. А мы послушаем песенку с альбома 96-го года «Roots», «Sepultura», «Roots», «Blood».

и район погас. Светит только мой мобильник в этот поздний час. И гитара режет нервы, разбавляя грусть. Я вдыхаю тьму, как небо.

заморочил бес. Сгусток тьмы похож на черта, словно мир исчез. В полушаге до рассвета на пределе чувств я вдыхаю тьму, как небо.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится, одна

На мысе надежды луч света погас. Ни сил, ни желания больше гореть. При тусклой свече я пишу свой рассказ, как ветер решил к океану лететь. С рассветной зарей он встал на крыло и был через час во владениях людских. Рассеялся сумрак, и солнце взошло. Сраженным виденным ветер затих.

Он видит огромный дымящий завод и свалку бродячих прибежище псов. На серой земле, где трава не растет, кварталы убогих домов-близнецов. Слепец ковыляет сквозь мрачный пустырь, куда и глазастый давно не ходок. И лает безумно его поводырь, и рвет из руки у него поводок. Заходится кашлем астматик-старик, на старости лет он остался один. Иуда монеты зашил в воротник и смело пошел средь засохших осин.

Не взять, не добавить, страна дураков. И между лачуг ветер взвился юлой. Но встретил случайно в одном из дворов девчушку, крутящую обруч стальной. И бездна в девичьих глазах полных слез, и струйка по щечке ребенка течет. Поставлен девчушке диагноз – лейкоз. Врачами запущен обратный отсчет. И воют собаки, почуя исход, и страшным знамением кружит воронье. Но фея сказала ей: смерть не придет, покуда в движении обруч ее. И верит девчушка в пророчество сна, уж слишком мала, чтобы обман распознать. Крутя хулаху, напевает она печальную песню: опять, и опять, и опять, и опять, и опять. А ветер вздохнул, ну и странный народ, чего не увидишь в людской стороне. Крылами взмахнул и рванулся вперед, в любви признаваться прибрежной волне. Летит над массивом промышленных труб и свалок, где вечно отходом гореть. А девочки снова крутить хулахуп, стремясь обмануть простодушную

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага Воин». Поехали! Поехали!

0: Итак, друзья, добрый вечер. Мой компьютер показывает мне, что у меня 20.03, но не верьте этой падле. Не верьте. Я так подозреваю, что сейчас 21.03. Сегодня четверг. И, значит, очередная программа «Без воды» в эфире неформатного радио. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Ну и, конечно же, есть у нас такая херь, как ВКонтакт. Находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И вот я вижу сразу же, у нас тут уже два целых комментария. Серый пишет: «Зухер косякнул, должно быть 21.00». Ну, считайте, что 21.00, мать вашу. Вот, просто так далеко шел сигнал до вас. Итак, Костик, здравствуй, здоровайся и рассказывай, кто у нас сегодня в гостях.
1: Всем приветище огромное. Сегодня у нас в гостях группа Paints of Fate из нашей столицы, столицы нашей родины Москвы. Замечательные ребята, ну, других у нас, собственно говоря, не бывает в передаче. Это не косячно, у нас просто свой неформатный часовой пояс. Он ровно на 3 минуты отличается от московского.
0: На час вот. И 3 минуты, потому что у меня да, сейчас 20.04, я сам в шоке. Все.
1: Ну, мы же не формат. Вот, ребят, привет, давайте здоровайтесь, представляйтесь, рассказывайте.
2: Всем привет. Меня зовут Николай Вебер.
3: Я Антоха Ветров.
2: Мы Paints of Fate, собственно.
0: Собственно, мы те люди, которые красили матрешку. А вы видели матрешку вот эту на чемпионат России по футболу, у которой свисток такой сбоку нарисованный?
2: Ну да, видели.
0: Вы вообще за футбол болеете, нет?
2: Не-а.
0: По чесноку
2: то? Посмотреть, да.
0: Вот, мне тоже не нравится. Мне тоже не нравится. Я знаю, что полстраны нас за это проклинают, но я, в принципе, не люблю это дело. Вот. И мне все равно, выиграет наша сборная, не выиграет. Как-то неинтересно мне все это. Так, пишет нам народ: не верю я в это. Что, Серый, что ты не веришь, во что ты не веришь? А, он про матрешку. Все, ребят, давайте, рассказывайте про себя. Кто вы, что вы, с чем вас есть, какую музыку вы играете, кто в коллективе. И давай, Калюня, вот прям рассказывай, кто прям поименно. Вот басист такой-то, барабанщик такой-то, любит есть черную икру, ненавидит баклажаны. То есть вот все как положено.
2: Ну, я лидер группы и вокалист. Тоха соло-гитарист. Владимир Кондратьев у нас барабанщик. Басист Степан Жарков и ритм-гитарист Святослав Никишин. Играем мы альтернативу, то есть, да, в стилях не ограничиваем. То есть, что захотим, то играем на самом деле.
0: Не, подожди, вот. Альтернативу и в стилях не ограничиваем. Тут это.
2: Ну, в плане того, то, что, ну, так вот, мы любим альтернативу и стараемся придерживаться, но мы рамки себе не ставим. То есть, мы можем играть и панк-рок. Мы можем какую-то лирику, мы можем, я не знаю, металл какой-нибудь, то есть, ну, все по-разному.
1: Калюня, ну, кстати, сегодня-то, Зухер, мы отчасти понаблюдаем, не прям такой сильный разброс, но все-таки отчасти, я уверен, мы это услышим.
0: Но ты-то ну, да, хоть да. Слышал, я-то хоть не слышал, мне проще. Я же могу просто от ребят домогаться, потому что могу. Есть у меня такая прерогатива. Вот, ребят, ну... Давайте мы сделаем так, мы сейчас размочим эфир прям первой песни, чтобы люди уже в принципе поняли, с кем они общаются. Еще раз слушателям скажу, друзья, в теме неформатной радио, в ВКонтакте, сейчас я, во-первых, обновлю эту хуйню, наш сайт. 16 174 человека вот сейчас слушают онлайн. Люди, я вас категорически требую, давайте общаться, потому что, когда вы с нами не общаетесь, нам грустно. Сейчас у вас есть возможность высказать свое фи музыкантам, есть возможность их похвалить, порадовать. Ну и, собственно, ставим первый трек от этой группы.
1: Не делайте так, чтобы мы были как матрешка.
0: Да, мы не хотим быть матрешками, мы не хотим сосать, мы хотим общаться. Вот, ребят, давайте, вот вы сейчас объявите свою группу, потому что у меня беда с албанскими языками, на самом деле, у меня жуткое произношение немецких, английских и прочих нерусских названий. Как вы называетесь?
2: Pains of Fate.
0: Вот, Pains of Fate. Pains of Fate. Твою мать, как это звучит клево. Кредитная карта такая-то, такая-то. Шлите деньги в долларах и в евро. Первый трек у нас будет называться «Ждать». Мы его сейчас отслушаем. Ну и, собственно, друзья, пишите комментарии группе, пишите вопросы группе. И поехали, собственно.

0: А итак, друзья, размочили мы эфир. Размочили мы эфир. Только что озвучали Pains of Fate с треком «Ждать». Ребята у нас из Москвы. Тут вот у нас спрашивают в эфирном чате, сколько вы бабла потратили на звук слишком качественно. И тут же вопрос, где песни по заявкам? Ну как, серенький? Песни по заявкам есть. Заявки уже, собственно, оформлены. И следующая песня у нас по заявке называется «Согрей дыханием небеса». Вот. И как бы заявки уже куплены, ребята проплатили. Я не знаю, сколько за звук, но за эфир десятку баксов они вывалили. Просто. Ребята богатые на самом деле. Вот, поэтому не надо их путать со всякой шушерой, там, типа Metallica, Scorpions, это все хуйня. Вот, сегодня у нас Pains of Fate. Так, смотрите, у меня в WhatsApp пришел, я не знаю, вопрос, пожелание, как написать. Ребята-красавцы спрашивают, когда вы в Дединово поедете.
1: Дединово? Ого, у нас там барабанщик живет.
0: Вот, у вас барабанщик в Дединово. Может, это барабанщик
1: если
0: пишет?
1: Если знаешь, Вова Кондратьев, йоу.
0: Я не знаю.
1: Тому, кто пишет.
0: Вот, спрашивают, когда в Дединово, и все-таки вот вопрос, сколько бабла потратили на звук, слишком качественно.
1: Ну, всего десятка за песню. Да, давай студию прорекламируем. Live Sound Production.
0: Это ваша студия?
1: Нет.
0: А хули вы ее рекламируете? Дебилы!
1: Дебилы! Нет, это наш знакомый Андрей Якимов.
0: А, тогда ладно.
1: У него своя студия.
0: Тогда хорошо. Тогда рекламируйте. Где это находится? Как можно?
1: Это находится МЦК Угрешская. Вот. Ну, там поблизости. Но сейчас он как называется как Смородина. То есть он из Live Sound Production переименовался в Смородину.
0: Ну, то есть, как группа Кренбери перестала существовать, все начали столбить Берри. Хоть какую-нибудь ягоду. Но пусть будет Блэкберри. Так, вот пишут песня «Норм смысла», я так и не понял. У нас, кстати, Серый, да, вы, кстати, ребят, сегодня свидетели трансгендеризма. То есть человек был всю жизнь Анной Малининой. Mm-hmm. И на ваш эфир он стал Сергеем Малининым.
1: Ага.
0: Вот, это как минимум... Я не знаю, куда это прописать. То ли ваше достоинство, то ли его все достало. Вот. Костик.
2: Да слушаю.
0: Я понимаю, что я задавил тебя своим менталитетом, блядь. Давай уже рули эфиром, я бахну пока.
2: Давай бахай, пока есть время. Ребят, вопрос. Когда начали этим заниматься, с чего все началось?
1: Начали в 2014 году. Как бы основывались именно на, точнее, дату основания у нас именно с первой репетиции. То есть некоторые там, например, с концерта какого-нибудь, да, дебютного, а у нас именно прям с репетиции мы решили.
3: Ну, а вообще музыкой занимаемся очень давно, ну, каждый по отдельности. Вот, и просто собрались в 2014 году и начали рубить.
2: Ну, музыка это профессиональная у всех участников коллектива? Я имею в виду владение инструментом.
0: Да. Может, кто-то могилы копает, ну, как бы, все разные люди.
1: Ну, по крайней мере, никто не слабенький в этом, то есть у всех хороший, достойный уровень.
3: Да, гитаристу нашему 15 лет всего, но лобает прям как вот Хэтфилд.
0: Ух, ё-моё.
2: Да. Барабанщик, который живет в Дединово, он ждал от вас репетиции, теперь пишет, когда же вы уже на репетицию в Дединово приедете?
0: Так, подождите, барабанщику сколько лет? Ему, я надеюсь, больше 16?
1: Ему 20.
0: Ему 20, вот, все, нормально, ему пиво пить можно.
1: Да.
0: Все ясно.
2: Да что, гитарист тоже, что ему 15 лет уже все.
0: Так, давайте уже раз пошла такая пьянка, давайте рассказывайте, кому сколько лет, потому что все остальное уже другим не интересно. Чего вы там играете, что поете?
1: Ну, я самый старенький из всех, мне 21. Ну, почти 22, да. Тохе 20, Вовке 20, басисту 18 и гитаристу нашему 15.
0: Костик.
2: Ну, это представляешь, это при том, что люди уже 4 года занимаются своим творчеством.
0: Да, вот то я, понимаешь, я просто откинул назад.
2: Пацаненок с гитарой.
1: Не, пацаненок у нас недавно совсем.
3: Ну,
1: да.
0: Ты знаешь, вот просто как ты его на всю страну назвал пацаненком, я думаю, он последний раз у вас был сегодня.
1: Обязательно скажет... покажем ему эфир.
2: Скажет, нет, на тот момент, слушай, на момент создания группы, ну, 11 лет, что это такое?
1: Господи, для... Не, на момент создания группы нас было четверо, и все как бы одного возраста были.
0: Вот нам вот. Натаха пишет в эфирный чат: 21 самый старенький, Зу, мы с тобой им в папки-мамки годимся. Да не в папки, мы в детки-бабки им годимся. Причем я такой пропитый детка, а Натаха такая стрёмная бабка. Дабы, но она может научить вашего басиста играть на басу наконец-то правильно.
1: Да, а то задолбал уже.
0: Задолбал, в ноты не попадает. Когда вы уже начнете бить? У вас есть вообще производственный кирпич? То есть вот когда какой-то из музыкантов лажает, чтобы в него пизнуть вот этой хуйней красной 12 на 24.
1: Бросаем.
0: Палочкой? Палочкой может броситься барабанщик.
1: Барабанной палочкой.
2: А.
1: Да, это хуёво звучало.
0: А, то есть вокалист, он просто подбегает к барабанщику, отбирает палочку и шмаляет в того, кто
1: да,
0: плохо играет.
1: Да, было такое.
0: Да, а если барабанщик плохо играет? В глаз?
2: Он
0: в глаз
2: сам себя.
1: Тапочек летит.
0: Он сам и себя, накажись. Ты ему просто в микрофон говоришь, накажись, он на две палки насаживается.
2: Музыкальный суицид. Ладно, давай дальше, какая у нас следующая композиция?
0: Дальше чего у нас? У нас, ну, у нас же песни по заказам сегодня, у нас все как положено. Согрей дыханием небеса. Десятка зелени проплачена, как бы вот. Сейчас мы будем... Я не знаю, что там кто хотел услышать. Вы сейчас подключились к неформатному радио. Зачем? Зачем? У нас весь эфир проплачен. Согрейте дыханием небеса, Pains of Fate. Ставим, слушаем. Поехали. Поехали. Едем.

0: А итак, друзья, сейчас было такое большое западло, ребятам не крикнул 10 секунд. Они не знали, что они уже в эфире.
1: Упс.
0: Вот. И вот, в принципе, все, что там играла дудочка, что там, что это было такое мелодичное?
1: Это флейта.
0: Флейта. У вас даже есть флейта в компании. Ну, смотрите, вот меня просят проверить вас на допинг. Слишком качественно поете, потому что нельзя так писаться. Ребят, вот давайте по чесноку. Вот прям вот по чесноку, потому что я считаю, что надо быть правильными во всем.
2: Да,
0: вот
2: конечно.
0: Это именно на запись или на концертах вокалист точно так же хорошо попадает в ноты?
1: Точно так же. Мы профессионалы.
2: Не-не-не, подожди. Но на самом деле, я так скажу, мы очень стараемся акцентировать внимание на исполнение, поэтому... Знаешь, минимум тюна больше своего вокала. То бишь мы стараемся вот прям качественно спеть изначально от себя.
0: Смотри,
2: а вот это уже просто это дело сведения и мастеринга.
0: Вопрос из зала пишет вот Родик. Кто стихи пишет? Богатые тексты, мысли слегка скачут, но это своя фишка.
2: Угу.
0: Мысли. Почему мысли скачут вообще? Вот расскажи. О чем вообще была эта песня?
2: Да, хуй его знает. Это
0: правильный ответ. Вы выиграли. Вы следующую десятку баксов можете не проплачивать. Да, все, вы выиграли.
3: Сектор приз на барабане после такого ответа просто. Сейчас Якубович кверху штанами лежит.
0: Кверху коричневыми штанами.
3: Во-первых, я не понимаю, почему так как бы все акцентируют на возрасте внимание. По-моему, это возраст, помните себя, во-первых, каждый в этом возрасте, когда...
0: Я помню себя, я поэтому удивляюсь.
3: Я ж не... Зухер, я не про то, что ты в этом возрасте делал, я про то, что ты играл. Вот, и тем не менее, ребят, тут множество вопросов, все ждут, там, кто-то ждал эмо-кор, а тут достаточно глубокие тексты. Откуда берете мысли, кто идейным вдохновили, как вот уже спрашивали вас?
1: Тексты пишу я, Антошка я. Ну, как? Просто откуда-то появляются, я не знаю. Может, какой-то там всеобщий банк сознания, я оттуда черпаю текста. Может, и так. Не знаю, как-то само собой получается.
2: Я больше лирику пишу. То есть, такие более лирические песни.
1: Про любовь.
2: Ну, или да, там, или про какую-нибудь вечеринку, я не знаю, или еще что-нибудь такое. Про утро русского человека или еще что-то типа того.
1: Ну, короче, все спонтанно, от души и вот так. Если запутано как-то, то это нормально, потому что сами до конца иногда не понимаем,
2: да,
1: что там-то.
3: Часто зовут выступать на различные мероприятия?
2: Просто интересно... Еще раз.
3: На различные мероприятия часто зовут выступать? Или пока все это сводится в основном к репетициям и там периодическим выступлениям?
2: Нет, выступаем. Нет,
1: каждую неделю пишут, приглашают на фестивали всякие, концерты.
0: Нет, вот у меня вот вообще вопрос такой, извини, Костик, я сейчас вот прям порву твой поток сознания. Так, стоять, Зорька, во-первых, у меня заиграл следующий трек, надо его, блядь, остановить, вот, запустить уже. Вот, я к чему? Московская группа, да? Честно, москвачи.
2: Да.
0: На сцене, в принципе, недавно. Ну, по большому счету. Так что...
2: Ну, да, с 2015.
0: Профессионально. И получается, что зовут... То есть вы не пихаетесь, вас просто зовут.
2: Да.
0: Да. Скромно.
2: Мы единственный раз, мы только вот сольный концерт в честь трехлетия сделали в клубе Beyond Club, бывший. И все, в принципе. А так, есть некоторые организаторы, которые сотрудничают с нами, и мы, вот, например, на фестивале Rock Stroke выступаем в основном. Вот недавно первое место выиграли 9 часов записи на студии.
0: Вот сейчас у вас вообще звук попрет, я чувствую.
1: А вот эта песня, кстати, которая только что звучала,
2: она вообще в гараже.
1: Да, мы ее вот тут, мы сейчас в гараже сидим, то есть это...
0: Ребят, вы пропадаете, вы периодически пропадаете. Вот прям бывает, сказал, и пропали. То есть что-то там у вас жрет трафик. Выключите мобильные телефоны, чтобы у вас не отключался кардиостимулятор.
2: Да вроде ничего у нас
0: я
2: не включено.
0: Подумал, что-то какая-то сволочь жрет у вас Wi-Fi.
1: Я говорю, мы в гараже.
0: Молодцы. То есть у вас своя... Васая репа база. Вы не платите за репетиции по 250 рублей в час. У вас есть возможность заниматься именно творчеством. То есть вот пришли и что-то обкатываете. Кто у вас в коллективе человек, который может сказать: делай мое хуевое? Вопрос прозвучал.
2: Так, все, мы вернулись, извиняйте.
3: Короче, Зыкер сейчас так сказал много всего интересного, тебя никто не слышит.
0: Да давай я понял, я уже понял, что я сам с собой общался. И слава
3: на этот вопрос мы ответим сразу после трека, сейчас еще раз музычкой задаем.
0: А сейчас у нас, да, концерт по заявкам, и следующий трек у нас заказала Евлампия Романова из города Кривой Рог. Вот, попросила она песню «Как ни крути» группы Pants of Fate. Она сказала: чуваки рулят, я хочу такой же румянец на щеках. Ну и как бы ставим, слушаем, поехали.
3: Ты забыл уточнить, одинокая женщина.
0: Одинокая женщина, да.
3: Как ни крути.
0: Как ни крути одинокую женщину, ей все равно будет приятно.

0: Итак, друзья, 20-21-31 на всех зеленых системных, но у меня почему-то 20-31. Я не знаю, с чем это связано. Приключилась к нам Настюха. Привет, Стрела Морфея, привет. Женек Литвинов, здравствуй. Вот, пишет, в 2 к 18 вообще целесообразно играть. А, спрашивает, целесообразно ли играть такой музон? Да, а почему и нет? Почему и нет? Вот, так. Сейчас, подождите, где-то был вопрос из зала. Вот, Настюха спрашивает, если бы у вас была возможность что-то взять материальное и убрать из этого мира к хуям собачьим, и об этом никто не вспомнит, что бы это было. Про жен не писать.
1: Я бы пошутил сейчас про сборную России, но...
0: Ну, она пока рулит, не надо.
1: Пока что да.
0: Давай чуть попозже мы ее вычленим из своей жизни. Пока рулит.
1: Пока что все хорошо.
0: Ну, а так, в принципе, глобально.
1: Контролеров в электричке я бы убрал, ненавижу их.
0: Ну, а что ты, тебе так впадло платить за проезд?
1: Ну да.
0: Ну да.
1: А что делать? Я бедный студент, живу на Тошираках.
0: Не, ну подожди, ты тогда вообще неправильно подходишь к вопросу. Надо подходить к нему глобально. Тогда надо убрать деньги нахуй. Ну, в принципе. И все. И тогда у тебя не будет проблем с контролерами, не будет проблем с продавщицей в палатке, которая тебе не дает сиську пива в очередной раз. Ну и как бы денег нет, и проблем нету.
1: Вот с таким девизом мы и живем, собственно.
2: Вопрос был у Сереги Малинина. Сколько максимальное количество народу у вас было на концерте?
1: 70 человек на сольном концерте.
0: Где вы его делали?
2: И тишина.
0: И тишина.
1: Нет, не-не-не, говорю, 70 человек на сольном концерте.
0: Я говорю, где вы его делали? Где? В Москве, в Туле, в Рязани?
1: Семеновская Beyond Club. Сейчас этот клуб закрыт.
0: Вот, после вашего выступления.
1: Разнесли там все к херам.
0: То есть вот пришли эти обкуренные малолетки, разнесли к хуям клуб. Вот, и в принципе я так подозреваю, что группа теперь в черном списке всех промоутеров. Да?
1: Не, ну есть один клуб, в котором нас в черный список кинули. Но там долгая история.
0: А что так? Ну расскажи, это же самое... Ну, понимаешь, что людям интересно говно.
1: Да не, просто есть один организатор, который живет вообще в Доминикане, даже не здесь. И у него есть некоторые там работники, которые типа тоже организовывают концерты. Вот. И одна из них опоздала на наш чек, нас не смогли нормально отстроить. В итоге она пришла и сказала, что у нас всего лишь 20 минут на выступление. Ну, и, да, хотя у нас там сет должен был где-то 45-50 минут.
0: И вы пробили низовый динамик грифом гитары.
1: А мы как бы просто послали всех нахер, начали дальше играть. И играли даже когда выключили весь аппарат. И в итоге звук только от самих комбиков был. Но было прикольно то, что народ подпевал нам.
0: Ну это клево, на самом деле.
1: Концерт дался.
0: На самом деле это самое, самое пиздатое, что можно только придумать. Это был мега-пиар для вас. И если

0: еще какая-нибудь сволочь снимала все вот это так на мобильный телефон и потом выложили это в сеть, то я считаю, вам эту запись надо просто сохранить для аналов и вот всем анальным преследователям показывать ее, что вот мы такие.
1: Интересуются люди, музыка кормит вас или нет, ребят?
2: Конечно, нет. Мы ее кормим.
1: Как ты хорошо начал? Конечно, нет.
0: Не, ну они вообще хорошо начали. О чем песня? Да хуй его знает. Ну, и проплатили десятку баксов в какое-то сраное неформатное радио, чтобы просто где-то там повисеть на виду. Ну, это понятно. У них просто бабло свое есть. Просто я так подозреваю, Калюня работает на скорой помощи. Он продает вот эти вот препараты, которые не всем прописывают по рецепту. И, в принципе, на что группа живет? Расскажи, Колька.
2: Живет, значит, репетируем мы в гараже.
0: Ну, это мы уже поняли, да. Вот этот вот двухэтажный таунхаус, который вы называете гаражом.
1: Кстати, по поводу, мужики, по поводу вот, гаража. Вот то, что у вас в группе на фотографиях, это изнутри так гараж оборудован?
2: А вот какие фотографии? Вот это,
0: а вот это уже интересный вопрос. Это уже к ФСБ, это уже не к нам.
2: Не, у нас нет из гаража. Нет, у нас из гаража нет фотографий.
0: У них нет фотографий. Костик. Не, я вам немножечко просто предысторию скажу. Костик, он у нас из органов. Поэтому если он нашел какие-то фотографии...
1: В основном из внутренних состоит, да.
0: Из внутренних органов, кстати, да. Вот, если он нашел какие-то фотографии, то будьте добры ответить, где, блядь, все это, сука, фотографировалось, нахуй.
1: Сейчас... Нет, сейчас... Вы сейчас в гараже репетируете?
0: Они сейчас в нем говорят и уже подумают взорвать его, нахуй, раз мы его рассекретили.
1: А там, наверное, это была студийная, да, база у вас, где там у нас все так разноцветно, ну,
2: да,
1: красиво.
2: В основном у нас там фотографии, которые есть в группе, они, да, они с репетиции.
0: Пропал.
2: Когда были...
0: Калюня, ты пропал. Говорю... Ты пропал.
2: Да-да-да, я здесь.
0: Вот, теперь ты здесь.
2: А, ну, вот, которые есть фотографии в группе, они с репетиционных баз. То есть можно, конечно, найти там пару фотографий с гаража, но в основном это только с репетиционных баз.
1: Не, ну здорово, я просто лежу, студия просторная, хорошая.
0: Костик, ты заметил, как он напрягся теперь? Прям...
1: Да ладно.
0: Он прям, он четко рассматривает слова. Он прежде чем проговорить слово, он его продумывает в голове. Коля, успокойся. Костик, он уже проданный спецагент. Все, он уже неформатный, уже как бы не ебет. Можешь говорить все, что хочешь. Он все равно расскажет сперва мне, а потом я стукану кому надо, но я отфильтрую все. То есть не переживай.
1: Вопрос такой. Когда у вас последний раз вот было выступление и где?
2: Господи, сейчас.
3: Где-то на Чистых прудах.
2: Нет.
3: Да, на Чистых прудах.
2: А, да, у нас, значит, такой концерт был интересный. Сольный концерт давали группа «Нулевой пациент», и главный гость был брат Егора Летова.
0: С саксофоном.
2: Да,
0: с большим длинным саксофоном.
2: Мы разогревали группу, и, ну, короче, круто было на самом деле.
0: На самом деле меня прикалывает вот этот последний антураж. Извините, я сейчас всех оборвал, и группу гостей, и Костика. Просто вот этот Сергей Летов, он меня будоражит периодически. Но когда ты делаешь свой пиар на имени брата, но тем не менее сам выходишь с саксофоном и играешь, ну, я не знаю, там, «Странников в ночи», ну, это как минимум звучит бредово.
2: Все, ну, да, когда рокеры своих детей на сцену тащат.
0: Как бы я закончил свою полемику, но меня это напрягает, честно скажу.
1: Интересуется, ребят, перед тем, как мы послушаем следующий трек, каверами балуетесь или только свое?
2: Да, вот на днях, точнее не на днях, готовим один трек на этот фестиваль «Рок-смена», который Любин проводит.
0: Подождите, вот... а сегодня, вот сегодня такой великий день. Великий день для ВКонтакта, да. Великий день для Фейсбука, для Одноклассников. Вы вот сегодня что, нигде никакого кавера не сыграли?
2: Не, вообще мы играли кавера, как, например, Би-2 мы играли «Тараканов», «Нойза» мы играли, потом кого мы еще играли?
3: Макса Коржа, но это за сквар.
2: Да. Вот, ну, на самом деле любим поиграть, и даже на сольном концерте мы исполняли кавера.
1: То есть ничего там такого для вас особенного нет. Просто есть коллективы, которые, знаете, вот прям принципиально все нет, мое буду играть, и там еще бы люди не просили.
2: Нет, мы любим русский рок.
1: Вы в этом плане свободны достаточно.
2: Да, вообще точно.
1: Но это здорово.
2: Если мы что-то сможем сыграть, мы это сыграем. То есть у нас, например, выберем какую-нибудь группу, отрепетируем, посмотрим. Да, нет. И вот на концертах мы иногда позволяем себе такой вот.
3: Наверх сердючку кавер сделали.
2: Даже наверх сердючку мы сделали. Все будет хорошо на концерте. Зашло вообще конкретно, все танцевали и веселились.
3: Панкуху сделали.
2: Да, лютую панкуху.
1: Ну, вообще. Это здорово.
0: Надо. Подождите, а вы в антураж полностью вошли? То есть вы переоделись в женские костюмы?
2: Нет.
0: И лифчик в очко.
2: Не было времени, к сожалению. Так было бы, конечно, да, прикольный.
0: А в принципе времени просто не было, а так бы было.
2: Да.
1: Понятно. Не, ну кто-то в гробах на концерт заезжает, кто-то Веркой сердючки балует.
0: А кто-то работает на кладбище.
1: Дальше, да. Зухер, у нас какая композиция?
0: Дальше у нас концерт по заявкам, как уже было объявлено заранее. Сумму я всегда буду указывать, $10,000. Да. Группа Paints of Fans заплатили за сегодняшний эфир. «Трудный путь» называется трек. Видимо, это о припятиях вот подбора коллектива в группу. «Трудный путь» называется песня.
1: Нет, это о кефире с огурцом и отдаленности унитаза. Ладно, давайте слушать, потом побеседуем насчет песни, насчет всего остального.
0: Ставим, слушаем, да, ребят, я вас сейчас прям перестаю слушать, вернее, как вы меня перестаете слышать, я-то вас слышу, потому что я буду слушать, что вы поете, ё-моё. А итак, Pains of Fate, «Трудный путь», Москва, поехали, ставим, слушаем, как бы попиздили.

0: А итак, друзья, добрый вечер, 21.47 на наших зеленых системных. Не знаю, как от вас, от нас уже ушло. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, наша Аська, 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно общаться, WhatsApp, Viber, 902-75-3059, ну и, конечно же, кому удобно общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, я выгорелся, я все вот думаю, надо мне эту говорилку записать, но потом думаю, блин, но ведь каждый раз я говорю всю эту шнягу со своим настроением. И мне, ребят, ну-ка вот вы мне как... проплаченные такие буржуа от музыки. Вот как вы считаете, это надо записывать или это надо говорить?
1: Нет, конечно, все вживую должно быть. Ну, вот можно даже вот эту вот заставку без воды вживую петь.
0: Да ты с дуба рухнул. Вот куда я, принявший там пол-литра, буду все это дело петь?
1: А надо заставлять музыкантов, чтобы вот
0: учи. Вот же оно, заставлять музыкантов. И вот сейчас я, собрав всех соседей, всех 60-летних бабушек, где-то здесь в студии неформатного радио, я заставлю их это петь. Так, кто-то
2: бабушек,
0: мне WhatsApp...
2: Бабушек под баян.
0: Да, кто-то мне в WhatsApp прислал ссылку на YouTube. Друзья, я ее сейчас не... Я нажму не спам. Я точно сейчас не буду это слушать, потому что нахожусь в эфире, и мне, в принципе, сейчас... Так. У меня есть проплаченные люди. Проплаченные, просто баснословно.
2: Продолжение вопросов. Выступление у вас платное или пока вообще не получаете денег? Ну, если платное, какая ставка?
1: Ну, как я уже раньше говорил, музыка нас не кормит. Но за концерт 2-3 тысячи мы получаем. Это хватает.
2: Как вовремя скайп тупит, ты заметил, Зухер?
0: Ага.
2: Но за концерт 5 тысяч мы получаем. Все отлично.
0: Нормально.
1: Это 2 тысяч? 3 тысячи мы получаем за концерт обычно, но иногда больше, иногда меньше. Сразу пропиваем, но... Так.
2: Ну, что-то прям не густенько совсем.
0: Подожди, а было так, чтобы играть вот за еду, я не знаю, там, вы вышли играть на фестивале... Чтобы вам, там, я не знаю, насыпали горку пива и налили ведро мяса.
1: Да, было такое в славном городе Зарайск. Там мы как раз выступали, и нам дали овощей, две бутылки кваса и что-то еще, что-то по мелочи.
0: Так, овощи были чищенные или сырые, вот как есть?
1: Чищенные, настоящие луховицкие огурцы.
0: Чищенные огурцы, блять, это надо вот просто записать сейчас в аналы вообще всего радиоэфира мирового. Чищенные луховицкие огурцы. Вот ты чувствуешь, это бренд. Это, вот вам сейчас надо бросать нахуй музыку. Вот просто. Вам надо начинать продавать чищенные луховицкие огурцы. Блять, кто это придумал? Кто?
2: А еще лучше написать гимн чищенным луховицким огурцам.
0: Тоже вариант.
2: На местном телевидении. Где бы вы ни стали выступать никогда и ни за что?
1: Таких мест нет, я думаю. Куда позовут, там и выступим.
2: Ну, да. Ну, то есть, пока что вам такие места не встречались, куда бы вам не хотелось ехать.
0: Подожди, стопы, я сейчас, ребят, поставлю вот прям в казус. Я сейчас поставлю в казус. Запросто, я это могу. У меня есть... раньше он был другом, теперь это стало падла, сволочь, но, тем не менее, я не буду называть имен. Была у человека дилемма. Панк-группа. Их пригласили играть на отыграть корпоратив в гей-сообществе. То есть там целый зал пидорасов. Их не просили раздеваться, еще просто отыграть. Им бы дали бабки, они бы ушли. Он отказался. Вы бы отказались?
1: У нас как раз была такая тема. Нас приглашали выступить на закрытой гей-вечеринке. Ну, слава богу, это оказался прикол наших друзей, но сам факт, что по сути, приглашали за 30 тысяч. 30 тысяч, конечно, хорошие деньги, но пизду такое вообще.
0: А чё так?
1: Нас хотели заставить одеться во все кожаное с
0: голым торсом. Не, ну подожди, вас заставить... Нет, я сейчас вот даю конкретный вот прям расклад. Вам не надо ни во что одеваться, вам надо просто отыграть. Да.
1: Не-не-не-не, нафиг такое.
0: Все равно.
2: И тут же, понимаешь, Зухер, и тут же на этой же вечеринке, благодаря костюму, антуражу, рекламу, чищены Луховецкий.
0: Да, там как раз на этих вечеринках как раз обычно присутствуют люди из «Газпрома», из «Лукойла». Вот, и они могли бы вас заказать за гораздо большие деньги, не надо переодеваться, но, сука, вы проебали, потому что вам не нравятся пидорасы.
1: Мы там тупо драку устроили, ну как, чё?
0: А зачем? Вас позвали Ладно, играть музыку, зачем драку устраивать? Вас позвали поиграть свои песни. Я сейчас целенаправленно глумлюсь и развлекаюсь.
2: Ты же спросил, поедете, тебе сказали нет.
0: Нет, а потом пошли нет. вот эти отступления, что а вот может быть, а если бы это, вот как бы ты... А Лукойл и все. Что так серый? Ты что так все? И это я соратнику по футболу. Это я сейчас не в микрофон, это я просто нервничаю. Вот.
2: Тут вопрос к ребятам попался. Сколько времени обычно уходит от сочинения песни до ее полной готовности? И как происходит процесс?
1: Всегда по-разному. Мы можем, например, песню написать за, например, минут 10 и записать за 4 часа чисто демку в гараже. Есть песни, которые написаны вот 5-6 лет назад, и только вот недавно мы их записали.
2: 4 года группе, песни написаны 5-6 лет назад, у меня ломается мозг.
1: Ну просто мы практикуем уже как бы не 4 года именно написания песен.
2: А вот то есть 4 года это как вы решили собрать полноценный коллектив?
1: Да.
2: Ясненько все. Так, Зухер, не переходя к следующим вопросам, какая дальше у нас композиция?
0: Дальше у нас проплаченная композиция «Не будь собой». А, нет, подожди, «Не будь слабей». Это просто мой старческий маразм. Я сейчас сижу в бифокальных линзах на утке. Вот, и моя утка, она источает запахи, я вам честно скажу. И вот все люди, которые раньше меня любили, они меня теперь терпеть не могут, потому что я везде с этой уткой. Вот, и... как бы концерт по заявкам слушателей «Радио Маяк». Кстати, мы сейчас между «Маяком» и «Радио Россия» на грани Вологодской и Архангельской области. Слушателям FM я пересдаю праздный приветище. Вот, друзья, давно мы с вами не слышались. Недавно мне сказали, что все это возобновилось. Спасибо тем, кто возобновил. И, собственно, ставим, слушаем. Pains of Fate, «Не будь слабей». Я правильно прочитал?
1: Да.
0: Грубовое молчание. Вот, Коля сказал.
1: Да, да, да.
0: Да. Да.
1: В этот раз все правильно.
0: Не будь слабей. Не будь. О чем эта песня?
1: А там все в песне понятно.
0: Там все в песне понятно. Так, поцики. И пацики. И пацихи. Слушаем. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.58 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас сигнал идет. От нас он уже, о, Коляновна ходит в моей плюшке. Когда она успела это сделать? Когда? Никто об этом не знает. А, так, номер 981, который заканчивается на 93. Просто, блядь, засыпал меня какими-то, понимаешь, аудиосообщениями. Друг мой или подруга, я не знаю, кто ты. Я это послушаю только после эфира, потому как сейчас я немножечко занят. Немножечко занят. Вот, для тех, кто общается с нами по поводу группы Pains of Fate, город Москва, еще раз напомню наши координаты. Наша Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, WhatsApp, Viber 902-75-3059. Ну и, конечно же, проще всего общаться во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Подписывайтесь на нее. Котиков мы не постим, не ссыте, спама от нас не будет. Вот, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Коля, Костик, привет!
1: Привет! Привет! Ты чё, брат?
0: Ну, блядь, я говорил, ну что мне делать?
1: Тут возвращаясь, сейчас мы к вопросам для ребят вернемся, но тут вот Серега все спрашивает, когда будут по заказам эфиры.
0: Так оно по заказам, мы уже целые эфиры эфирим по заказам.
1: Не, я хочу ответить Сереге. Серега, 4 года назад, когда Зухер не дался соврать, у меня именно плавное вливание начиналось с программы по заказам, правильно, Зухер?
0: Я была не у меня помню, такая Костик,
1: херня,
0: честно.
1: Она не нашла встречных
0: я не
1: эмоций.
0: Я не отслеживаю вение наших диджеев, потому что просто физически не успеваю. Я знаю, что у меня программа по заказам, она, блядь, шерстит. А все остальное, ну, вот, без воды лучше.
1: Но тем не менее, я хочу сказать, если будет достаточное количество
0: заказывающих...
1: Да, заказывающих, есть смысл такую передачу отдельно создать, и для этого даже найдутся люди, я больше чем уверен. Но когда в тот момент я работал, у меня было пишущих и желающих послушать музыку, не даст мне соврать человек, я не помню, как, к сожалению, зовут, Лебедев его была фамилия, 2 человека, один из них Лебедев. Вот. И поэтому просто тратить 1 час своего времени в день ради того, чтобы ставить заказ для 2 людей, я считаю, это как минимум лишняя трата времени, ни в коем случае не унижая востребованности этих людей. Можно работать и для одного, но должна быть какая-то целесообразная.
0: Давай зададим вопрос группе. Как называется стиль, в котором вы поете?
1: Возвращаясь к первому вопросу.
0: Да. И сколько бабушек вы уже зарезали?
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: Подождите, ну вы альтернатив... Подожди, Коля, я сейчас вот спрашиваю конкретно у тебя. Вы альтернатив панк группа или просто альтернатив группа? Или вы просто группа?
2: И так
0: не бывает, потому что, понимаешь, альтернатив панк группа, она как бы равняется, сколько старушек он переехал своей Жигулей. Вот, альтернатив рок-группа, она как бы меряется, сколько тёлочек после концерта ныряет в бытовку. Вот, а вы чем меряетесь?
2: Кто сколько пива выпил после концерта, например?
0: Кто сколько пива выпил после чего?
2: После концерта. Ну, судя по логике, мы получаемся какой-нибудь алко-рок.
0: Алко-рок. Без панка. Без приставки панк.
2: Не, мы панк не особо играем-то.
3: Не, ну бывает, но... Блин.
1: Пока вы думаете, сразу отвечайте на другой вопрос. С кем из известных исполнителей хотели бы совместную песенку исполнить? Есть ли такой вообще исполнитель, с кем бы вы хотели совместно на сцене выступить?
3: Да, есть. Это Пух Антон из FPG. Это
2: Лутин Геворкян, группа Луна.
0: Фу-фу-фу, с Люськой. С Люськой. А с Фредди Меркьюри не хотели бы сыграть вместе?
2: С Фредди Меркьюри вообще мечта.
1: С Фредди Меркьюри все бы когда-нибудь сыграли.
0: Я вам покажу, где продают вот эту водку паленую. И у вас будет шанс сыграть с ним на одной сцене.
3: Ну, также хотели бы, наверное, даже хотели бы со Спирином из Тараканов и...
2: С Витей Цоем.
0: Это после Меркури. Но это с той же водки. Это все с той же водки. Ребят, на самом деле, на чем вы росли? Вот кто у вас, как это, кумир, я не знаю, как это назвать правильно? На что вы, какая веха, на которую вы опираетесь?
3: Ну, например, у костяка группы, вот у меня, у Антона, Рамштайн. А потом уже, как бы, если на русский рок переходить, то это Король и Шут.
2: Не, у меня Агата Кристи, Алиса.
0: Вот я сейчас ненавижу этого человека, который говорит Агата Кристи. И вот, я не знаю.
2: Ой-ой-ой-ой.
0: Да я не
2: а
0: знаю.
2: Что такое?
0: А, нет, это мое личное. Ты не переживай. На самом деле ты крут, чувак. Но вас таких миллионы, которые равняются на Агату Кристи. Я не знаю, честно. Ну, просто в меня они не заходят.
3: Не-не-не, мы не равняемся.
0: Я просто этих ребят достаточно хорошо знаю и до смерти, и после смерти, и братьев, и сестер. Вот. И как бы вот, ну, это люди, которые, ну... как бы не падают в зрительный зал, потому что держатся за стойку микрофона, я против этого.
1: Ладно, тем паче, возвращаясь уже от Агаты Кристи обратно в Pains of Fate, у нас сейчас, по-моему, две композиции, да, стал Зухер. Давай мы сейчас одну из них послушаем, после чего потрендим и потихоньку под занавес поговорим, пообщаемся.
0: Нет, Костик, мы сейчас будем говорить и общаться, потому что у нас осталась одна композиция.
1: Ах, вот. Одна?
0: Да, вот. И вот нам надо сейчас говорить и общаться, потому что у нас еще целых 10 минут. Целых, блядь, 10 ебучих минут. Давай мы сейчас... Калюне устроим ад в эфире. Просто вот, просто пиздец, чтобы он краснел, зеленел и синел. Давай, Коля, начнем вот просто, я не знаю, с банальных вопросов. Если бы ты встретил царевну лягушку, оставил бы ты ее лягушкой или захотел бы, чтобы она стала тернозавром?
3: Тернозавр — это интересно. Я бы поглядел на это.
0: А как с этим целоваться?
1: После замужества в основном все.
0: А как с этим целоваться?
2: Что нужно сделать с лягушкой, чтобы она стала тернозавром?
1: Не просто поцеловать.
0: Я тебе скажу, отказать ей. Лягушке достаточно отказать. Вот, и она становится тирексом, просто вот лютым, лютым с большой пастью. Так, далее, Блиц. Блиц, кто у нас вообще на Блиц отвечает? Калюня или его слушатели?
3: И Калюни, и слушатели.
0: И Калюни, и слушатели. Все так грустно у нас вообще, потому что... потому что замешкались чуть-чуть, так бывает. Вот, ребят, если бы, ну так, гипотетически, вот такой большой-большой концерт, большой-большой, там, ну, Меркури, Цой, там оно само собой, и тут вдруг раз и руки вверх. И вам играть вместе с ними. Что бы вы сделали?
3: Честно, я бы играл, потому что у меня все детство на руки вверх прошло.
2: Считая Рамштайна.
3: Да, не считая Рамштайна. И мне было бы прикольно играть, но, может быть, с какими-то своими аранжировками, может, там, не знаю, даже подпевал бы ему.
2: Да, давай кавер сделаем на руки вверх.
1: В стиле Рамштайн.
3: Да. Не, это-то любит Пушной делать. Так что мы тут...
0: На самом деле Пушной, сука, он всех уже уел. Он уже вот все ниши, которые мог занять, он занял. Он, сука, хитрый. Ему СТСа было мало. Он решил покорить Ютуб. И он его, падла, покорил. На самом деле Сашка молодец, но вот иной раз я его ругаю, потому что хочется что-то вот такое запиндорить, а потом смотришь, а Пушной уже это сделал. И прям обидно делает. Ребят, да, а что бы вам хотелось сделать, что еще не сделал Пушной?
2: Сделать метал-версию на какую-нибудь лунную сонату Бетховена. Вот этого он точно не делал.
0: Он делал. На восьмиструнной гитаре. Да, на восьмиструнной гитаре он делал. Но суть не в этом. А как вот насчет там, я не знаю, убить двух-трех пенсионерок на сцене?
2: лупить?
0: Убить,
2: чем?
0: убить гитарой.
2: А, убить?
0: Да, убить, их прям можно... разбить гитару об них.
2: Ну, пенсионеров жалко. Можно каких-нибудь депутатов.
3: И так пенсионный возраст подняли.
0: То есть вы, в принципе, жалостливые ребята?
3: Ну да.
0: То есть если, в принципе, приди... Вот на самом деле вот уже давно это стало как-то нонсенсом, но раньше людям, раньше артистам на сцену приносили цветы. Вот, ребят, как вы относитесь, если к вам придет человек, который вот принесет вам цветы?
3: Ну, на самом деле, для меня было бы это необычно, потому что никто мне цветы не несет.
2: Ну... Да, обычно дают выпить.
3: Да.
2: Из зала просто протягивают бокал.
0: Это понятно, это мы все прошли, мы все играли в кабака. Ну, как бы. Но вот именно пришел человек с цветами, вот прям с роскошным букетом вручает, и вот какая твоя реакция?
1: Ты, Зукер, я вот тебя слушаю. Я... Честно говоря, даже сам себе пытаюсь эту картину представить. Идет бабушка-пенсионерка на концерт, где ее должны убить, цветами сразу. Протягивает ее. Со словами, ребята, спасибо, спасибо. Мои вечера вот так вот дома вечером.
0: Но она закончила свою жизнь красиво. Она пришла на сцену, где ее убьют, и принесла еще цветы.
3: Это будет комплимент, если бабушка
2: мы
3: придет.
2: Мы уйдем в гримерку и будем там дружно плакать. Мы растрогаемся настолько.
3: Ну просто для нас это будет комплимент.
0: Ребят, вы зря потратили эти 10 тысяч долларов. Я вам скажу так. Вот вообще просто впустую. Вот вы их просто фу высрали. Высрали, ладно.
1: Так, возвращаясь, пацаны, когда у вас...
0: Костик, у нас 5 минут на все про все.
1: Я понял. Когда у вас ближайшее выступление и где, рассказывайте.
0: Да, ребят, сейчас у вас такой шанс рассказать там на ближайшие 2-3 месяца свои выступления, планы. Потому что сейчас это услышат как минимум 16 тысяч человек. Ну и, соответственно, запись будут слушать. Как бы давайте пиарьте себя максимально возможно.
2: Ну, короче, у нас пока что на ближайшие... Ну, кроме рок. Вот, в ноябре мы планируем дать сольный концерт. Но если группа заинтересовала, подписывайтесь ВКонтакте. У нас там всегда информация есть о концертах.
0: Мы половину пропустили, потому что ваш скайп делал так.
1: Ну, у нас. У нас зы и в ноябре.
2: Короче, что? Подписывайтесь на группу ВКонтакте, там вся информация.
0: Ну, начинается. Ну, давайте, подпишитесь, поставьте лайк. Ну, пожалуйста, мы такие охуенные.
3: Не-не-не, если насчет концертов, надеюсь, что меня все услышат. Если насчет концертов, то это фестиваль «Роксмена», на который мы очень хотим попасть, который будет осенью этого года.
0: Голосуйте за нас.
3: Чего?
0: Голосуйте за нас, мы хотим туда попасть.
3: Да, голосуйте за нас, мы очень хотим попасть, мы будем стараться. Для этого мы уже как раз готовимся сейчас, чтобы попасть на этот фестиваль. Поэтому мы будем ждать вас всех на Роксмене в 16 тоннах.
0: Ну, собственно, я за вас проголосую. Было бы куда.
3: Спасибо.
0: Было бы куда. Я... как бы чувствую, что за вас надо проголосовать, что вы уже там, уже, блядь, выступили.
1: Зукер, у нас стрела сейчас лопнет пополам, она требует ответа на вопрос. Кто вам концерт это организует?
0: Кто вам организует концерты? У нас еще 3 минуты целых, 2,5.
3: Концерты организуют вот, на самом деле разные организаторы. Если сольные, то это я со своим менеджером обговариваю. Ну, это если, соответственно, это сольные концерты. А если какие-нибудь фестивали, то, как мы уже говорили раньше, просто нам пишут, и мы, соответственно, уже с группой обсуждаем. Будем мы Серега... играть или нет?
2: Обычно Серега Панкратин.
3: Пореченко.
0: У группы есть менеджер. У группы есть менеджер, это уже круто. 21.13 наших зеленых системных. Итак, друзья. Хотим пожелать вам всего-всего-всего, что у вас не сбылось прошлой зимой, потому что у кого-то зима только закончилась, к нам наконец-то пришло лето. Вот, пусть все у вас будет запиписично, не болейте, любите друг друга. Далее у нас сейчас прозвучит финальная композиция группы Pains of Fate. Трек называется «Ветер». После него включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Ребятушки, давайте желайте друг другу, слушателям, я не знаю, кому там, любовницам, бабкам, старушкам, всего, чего только можете. Быстро, у вас 30 секунд.
3: Всем желаем быть честными друг перед другом и перед собой.
0: Все, ваши 30 секунд кончились, пошли в жопу. Костик!
1: Подожди!
0: Говори!
1: Ну, во-первых, всех поздравляю с днем рождения Цоя, это раз. И второе, ровно практически через 6 часов будет 77 лет, как началось одно из самых хреновых событий в истории России. Давайте об этом не будем забывать, будем помнить, кто мы, откуда мы и против чего наши деды боролись. На этом все, всем мира над головой, мирного неба, счастья и здоровья.
0: Всем счастливо, друзья, услышимся теперь в следующую среду в 21.00, все точно так же. Всем пока, с вами был диджей Зухер, с вами был диджей Костецкий и, конечно же, наши новые друзья Pains of Fate, которых вы сейчас будете слушать, после которых включится или автодиджей, или другой диджей, но тихо не будет. Всем пока.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: System of a Down. Система падения. Армяно-американская группа образовалась в Лос-Анджелесе в 1992 году Сержем Танкяном и Дарреном Малакяном. Они хотели назваться «Жертвой падения», но бас-гитарист Шаво Ададжан сказал, что если назвать группу System of a Down, то в магазине диски будут лежать рядом с группой Slayer. Все просто. Люди сразу думали о продакшенах и там продажах всяких. Есть старый анекдот. Мойша спрашивает у сына: «Абрамчик, скажи папе, сколько будет 2 плюс 2? Так и папа, мы продаем или покупаем?» Так вот, народ, армяне знают, чего, как продавать. 5 альбомов продали 40 миллионов тиражей. А Toxic City, альбом 2001 года, 12-миллионным тиражом. И с него и заслушаем Toxic City.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Кот осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов,

0: Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
1: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали!

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, добрый вечер, 21:00:57 на моих зеленых системных. Серега Белый, привет! Так, чего там у нас? Итак, ну, во-первых, я уже тут со многими поздоровался, кто у нас на стриме. Давайте поздороваюсь теперь с теми, кто и в Дискорде. Антоха, привет. Илюха, привет. Мария Мошка, здравствуй. Я сегодня, я прям вообще супер крутым себя чувствую. Я научился выводить Дискорд теперь на стрим. Да, у нас теперь не только чат, который в Тутубе и во ВКонтакте, теперь еще и Дискорд у нас на стриме присутствует. Так что, в принципе, все, кто всегда спрашивали, откуда я читаю сообщения, теперь могут вживую увидеть. Вот, так, ну что, друзья, могу ли я до Воронежа доехать? Хочу лично познакомиться. Пашка, ты знаешь, ты до Воронежа я уже давно хочу... Во-первых, Воронеж до меня уже едет второй год, никак доехать не могёт. Вот, ну для меня это достаточно большое расстояние в 500 километров и ехать просто так, ну вот, во-первых, дорого, во-вторых, некогда. Лев, привет! Здравствуй, Лев! Вот, ну что, смотрите, победители прошлой программы, победители, вот в этот раз меня голосовалка прям порадовала, прям молодцы! От бомбы Питера обычно они у нас тухленькие получаются, а в этот раз прям замечательно. Смотрите, на первом месте у нас First Light. Собственно, они победители. Вот, в ништяки. Забираю сплюшку, карту биту за то, что боролись. За то, что боролись. Ну и, конечно же, мимо прикосновений, мимо порта июля я не мог пройти, просто ну никак. И тоже забираю их в ништяки. Итак, три трека нон-стопом. Это победители прошлой программы. Бомбардировка. Анна пишет привет и какой-то грустный смайлик. Аня, что, почему ты такая грустная? Вот, три трека нон-стопом. Как бы, у кого есть что налить, наливайте. Пашка вот пишет, что у него бухла не хватит на весь эфир. Ну, ты растягивай удовольствие. Я себе налил, так это вот я, ну я на стрим сейчас покажу. Графинчик нацедил яблоковки. И, собственно, сегодня мы его раздавим. Итак, три трека победителя прошлой бомбардировки нон-стопом. Вылезать не буду. Давайте пока разольем, бахнем. Ну и, собственно, послушаем, что у нас получилось.

А итак, друзья, 21.14 на наших зеленых системных. Приветствую всех вас, кто находится около приемников, около онлайн-проигрывателей. Ну, может, кто-то с сайта слушает, а кто-то на стриме висит. Ну, как бы за эфиром мы тут ругаемся матом, побухиваем. Но в эфире, конечно, мы себе этого позволить не можем. Поэтому в эфире была полная тишина. Итак, друзья, для тех, кто не в курсе, для тех, кто у нас в первый раз, расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», находите там стрим, который идет прямо сейчас из студии, и вот в комментариях к этому стриму пишите. То же самое в Ютубе. Если есть кому-то желание общаться в Ютубе, там находите канал «Неформатное радио». Кстати, не забудьте подписаться. Я уже полтора года прошу всех, умоляю слезно, вот, бьюсь мордой об стол, но никак мы не можем. Мы просрали свой старый канал, все рычаги управления потеряли, завели новый, но, блин, подписчиков вернуть на место никак не можем. Вот, так, Лев пишет: еду в электричке, то ловит, то нет. Да, забыл сказать, самое главное средство общения у нас Discord, потому что всякого рода чаты в социальных сетях половину сообщений блокируют, половину там читать неудобно. Вот, в Дискорде самое удобное. Наша кнопочка Дискорда есть, во-первых, у нас на сайте в теме «Неформатная бомбардировка». Во-вторых, у нас в группе во ВКонтакте есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Туда тыкайте, там все инструкции есть. Ну и в эфирной теме, которая заведена специально сегодня по случаю, тоже висит ссылочка на наш Дискорд. Итак, друзья, давайте уже, собственно, начнем основную часть программы. Еще раз большое спасибо Дашке. Я теперь это в эфир скажу. Я на стриме говорил, она молодец. Наконец-то у меня на сопроводиловках группам есть надпись «Кто откуда». Вот это прям вот самое ценное. Потому что я вечно мучаюсь и не знаю, кто откуда. Кто где, кто зачем, кто почему. Ну что, поехали. Поехали. Вот, и первая группа у нас сегодня из Петрозаводска, это Карелия. Кто не знает. Вот, называется она «Все по-взрослому», «Леди Ночь» называется трек, и читаю сопроводиловку. Рок-группа «Все по-взрослому», одни из ярких представителей рок-сцены города Петрозаводска, готовы вам представить свой дебютный альбом «Достучаться до небес». Трек, в честь которого назван альбом, уже не раз звучал на таких известных российских радиостанциях, как «Неформатное радио». Вот, мы на первом месте. «Радио Нестандарт», «Аурум» и «Нутили» какое-то вот. Все по-взрослому не гонятся за модными музыкальными трендами, они играют рок, а сегодня мы послушаем заглавный трек «Леди Ночь». Вот, итак, ставим, слушаем. Друзья, вы не стесняйтесь, комментируйте, потому что, во-первых, это нужно в первую очередь музыкантам. Им очень интересно услышать ваше мнение о треке. Во-вторых, это нужно мне, я должен видеть, что вы тут, и что я не в одну харю бухаю. Вот, и мне же надо же наконец-то что-то читать. Вот, ну и в-третьих, общайтесь между собой, не стесняйтесь. Музыканты, которые слышат свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, концерты, сайты, чаты, я не знаю, что угодно. Это не возбраняется, это приветствуется. Единственная большая просьба, дублируйте обязательно и в Discord, и во ВКонтакте, и в YouTube. Вот, все, поехали. Итак, «Все по-взрослому», «Леди Ночь», Петрозаводск. Ставим, слушаем, ну а вы комментируете.

А итак, друзья, 21-21-51. Вот такое красивое время на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Сегодня у нас треки от компании «Бомба Питер». Каждый второй вторник они нам присылают десятку треков, и мы ее, собственно, вместе с вами разбираем. Вот смотрите, друзья, знаете, чем отличается обычная жена от идеальной жены? Вот у меня жена идеальная. Понимаете, я сижу тут в одну харю, побухиваю, и мне кто-то из ребят... А, вот, Женек Никулин написал, закусывай. Вот, видите? Видите, закуска подоспела, и не абы как. Она резана, пошинкована, вкусненько и шикарно. Это я к чему? Что жена у меня идеальная. Вот. И вернемся мы наконец-то к песне. Только что у нас отзвучала рок-группа «Все по-взрослому», «Леди Ночь». Давайте буду читать комментарии. Так, пермяки. Пермяки пишут: необычное звучание, чем и привлекает интересный трек. Так, далее Антоха пишет: тяжелый старый рок, бодренько, хороший старт. Так, Маша Мошка пишет: драйвовая гитара, роковый вокал, круто. Далее, чего у нас там еще? Леха пишет: говорить честно о командах самого потом камнями забросают, а врать как-то не с руки. А надо, ты знаешь, быть честным. Вот я всегда все говорю, вот что думаю, то и говорю. За это меня многие не любят. Постоянно чморят и поливают грязью, но, по крайней мере, я говорю то, что думаю. Так, Дениска пишет: неплохая песня в рамках жанра, но не цепанула, все обычно. Так, далее. Далее все. Захар, закусывай. Захар, закусывай. И что так это скромненько-то? Что так скромненько-то? Где, понимаешь, это вот гора комментариев? Почему такая вот тухлая движимость такая сегодня тухлая? Что такое? Так. Ладно, едем дальше тогда. Тогда едем дальше. Далее у нас что? Во-первых, надо налить. Наливайте, у кого есть чего. Чтобы пока я вот читаю, у вас все было хоккейненько. Так, «Дама Крести», группа «Дама Крести», город Питер, трек называется «Герой». Читаю сопроводиловку. Шок-рок-группа, вот так вот, вот не абы как, а именно шок-рок-группа, привлекающая поклонников не только музыкой, но и шоу-программой, которую старается использовать на всех выступлениях. Перформанс, создаваемый 6 вымышленными персонажами, не оставляет равнодушными свидетелей того, что происходит на сцене. Я так и прям представляю себе. Выходят 4 телепузика и Гена с Чебурашкой. И начинается перформанс. Что-то такое садо-мазо. В конце крокодила жарят на вертеле и едят Чебурашку. Крокодила жарят, а едят Чебурашку. Так, закрытые лица создают атмосферу загадочности, погружая в нее всю концертную площадку, а песни, тематика которых варьируется от душераздирающей лирики до откровенной пошлости, пробуждают у слушателей противоречивые чувства. Как-то странно. Вот, вы знаете, ребят, надо обычно в таком сопроводилове обязательно добавлять возрастной ценз, да, там 18+, 6+, 0+. С детьми на концерт «Дамы Крести» можно или нет? Итак, Питер, «Дама Крести», «Герой», ставим, слушаем, вы комментируете обязательно, ну и давайте послушаем, что за песни без лица. Поехали. Поехали.

Вот не хватает мне джинглика, заставочки. Не хватает мне заставочки на бомбардировку. Так, ладно. Итак, друзья, только что у нас отзвучала «Дама Крести», «Герой». Ну, как бы, что сказать, друзья? В принципе, наверное, неплохо. В принципе, наверное, неплохо. Но вот как-то очень много такого. Такого очень много. Вот, ну, конкретно меня, я на мнение Бога не претендую ни в коем случае. Вот я могу говорить только то, что сам чувствую. Меня не зацепило как-то вот, ну, понятно, все красиво, все ровно. Но вот как-то слишком ровно. Как-то слишком красиво. Ничем не цепанул. Так, что нам народ пишет? Что нам? Вот Илюха пишет: драйвовые ребята. Антоха написал: неплохо, но не более. Витос пишет: вроде неплохо, но не цепляет, однообразно. Что там? Леха вот Степаненко пишет: на фоне всей движухи тут вся музыка, которая играет на фоне, звучит неплохо. Вот. Вот. Так, Женьку Никулину зашло, ему нравится. Ну и, собственно, все. Что-то как-то сегодня тухленько с комментариями. Димка вот пишет: согласен со всеми. Ты прям как этот. Куда все, туда и я. Что, на броневик? Пожалуйста, на броневик. На революцию? Пойдем на революцию. Куда все, туда и я. Так, Машка пишет: интересные ребята, смотрела этот клип. Ну, я клип не видел. Вот, поэтому могу говорить только то, что услышал тут. То, что я услышал, оно, ну, такого очень много, но попрошу не обижаться на меня, потому что, во-первых, сейчас идет у меня большой отбор на неформатке треков, и я каждый день, каждый божий, мне прямо сейчас хочется выматериться, но я знаю, что я сейчас еще и в радио звучу, я матерюсь только на стриме. Вот, каждый божий день я слушаю таланты. Вот Пашка пишет: жена говорит говно. Всяко разное. На вкус и цвет все сардельки абсолютно разные, поэтому это все вкусовщина. Я могу комментировать только вот в плане там плохо сведено. Вокалист попал ногой басисту между ног. Вот, и это было слышно на записи. Вот такие вещи я могу комментировать, да. Вот, а нравится, не нравится, это все вкусовщина. Я предлагаю комментировать только вот технические нюансы, да, а вот вкусовые предпочтения, это вот вообще, я считаю, нельзя это делать, потому что это самовыражение музыканта, самовыражение группы, вот они так видят. Я художник, я так вижу. Вижу. Так, что под предлогом... Ты так всех нас любишь, что под предлогом отбора переслушиваешь заново. Да-да-да, Денис, я вас, музыкантов, так всех люблю, особенно вот во время большого отбора треков. Нет, все, я не могу, в шапке очень жарко мне. Я ее все-таки сниму. Вот, поэтому сейчас я прям вот совсем... Совсем по музыке прям критичен. Так, что-то довольно просто. Ну вот я говорю, что вот оно вроде ровно. Вроде записано хорошо, вроде все. Но вот не хватает вот какой. Вот смотрите, была такая сопроводиловка, да. Я, ну, как минимум ожидал прям реально перформанса, да. Я ожидал, что это будет целый спектакль, прям целое выступление. Хотя вот таких треков периодически приходит от «Бомбы Питер». И слушаешь и понимаешь, что это действительно действо, что это действительно какой-то прям вот продуманный... антуражный трек, да, а тут прям, ну, такого много. Так, ладно, давайте ехать дальше, далее у нас группа «Свободный полет». А, вот же, я думаю, откуда Илюха взялся. Он редко к нам заходит, а тут раз и смотрю, появился в чате. Вот же он, группа «Свободный полет» с Мариной Капура. Трек называется «Поехали». Давайте зачитаю сопроводиловку. Итак, московская группа «Свободный полет» была основана в сентябре 2003 года. Стилистически группа не ограничивает себя рамками, обращается в своем творчестве как к

року, так и хард-року, регги, босанове и городскому романсу. На данный момент в группе служат люди. Макси-сингл «Поехали» — это очередной сингл с альбома «Вместе», часть вторая. Вот, я, кстати, я так и не увидел весь альбом полностью. Илюха, где, понимаешь, весь альбом полностью? Потому что это уже часть вторая, я часть первую даже не видел. Я понимаю, что мы так периодически ваши фитки слушаем в программах. Вот, но прям вот целиком как-то я все еще как-то не заценил. Так, Илюха кинул в Дискорд ссылочку на свою группу. Я уже туда вступил, поэтому переходить не буду. Ну, а вам советую. Много у ребят интересной музыки. Итак, ставим, слушаем «Свободный полет», «Москва-Питер». «Поехали» называется трек. Ну и «Поехали», собственно, «Поехали».

А итак, друзья, 21:38 на моих зеленых системных. Витос, боевой хомяк, привет! Здравствуй, дорогой! Здравствуй! Ну что, смотрите, Илюха, вот я когда начал слушать, первая была эмоция, ну прям песниры. Прям вот захотелось взять гитару повыше. Ну, я как бы на стриме это все сказал, но я в радио теперь повторю. Вот. А потом пошло, и прям у вас получился классный, прям вот классическое кантри. Реально интересно, красиво звучит, и прям вот реально, опять же, я на стрим сказал, ну, обязательно повторю это в радио. Прям под эту песню захотелось выпить вискарика, закурить сигару и протащить мертвого негра за УАЗиком по Красной площади, чтобы он подпрыгивал, скорость побольше, пылища, чтобы во все стороны, и вот эти вот клочки черной кожи во все стороны. Вот, прям здорово, мне очень понравилось, серьезно, я вот сейчас без всяких этих вот стёбов. Так, залихватски прям, Димка пишет нам. Далее, сейчас я прокручу вверх немножечко чатик. Так, Капура, ну-ка, Капура, ну вот, ну-ка, на-ка тебе. Не ограничиваюсь, сейчас все группы не ограничиваются стилями, почти все. Ну, как тебе сказать, ты знаешь, Димка, некоторые пишут, что мы играем без стиля, но вот что не послушаешь, все одно и то же, вот честное слово. Ну, свободный полет, скажем так, мы уже с ними не первый год знакомы. И, кстати, кому интересно, была целая программа у Юры Арцизова с Ильей, есть у нас на сайте, найдите там раздел «Все гениальное просто», там как раз вот есть с Ильей целая программа по этому поводу, и можете послушать и его мысли, и его песни в акустике, как бы здорово все. Вот, «Свободный полет», он действительно не привязан, и, ну, в последнее время я слышу от них много всяких фиток, но и вот то, что они делают в одиночку, тоже здорово. Так, что там? Русская кантри, Ренатка написала. Смесь песнеров и Чигракова. Воронеж пишет. Далее, Леха вот пишет. На фоне современной музыки уже тяжело кого-то выделить особенно. Ты знаешь, Леш, я тебе скажу, как человек, который уже давно не слушает ни радио, ни телевизор. Не потому, что я не хочу, а потому что у меня вся жизнь сейчас на неформатке, последние 15 лет. И, ну, я просто физически слушаю, успеваю слушать только то, что есть у нас на неформатке. То есть я не могу слушать даже музыку во ВКонтакте, потому что, ну, реально, когда я там листаю ленту, меня уже настолько задолбала эта вся музыка, я ненавижу музыкантов, что мне не хочется включать что-то, что я вижу в ленте, потому что я настолько наслушиваюсь у нас на неформатке на сайте. И я тебе могу сказать, что вот там по прошествии 15 лет, время от времени, конечно же, когда я там еду за рулем, и места там, где неформатка не ловит, периодически я включаю, у меня две радиостанции, я максимум слушаю и наша периодически. Вот там ничего не меняется. Там все, поэтому как бы выделить, а что, из чего там выделять-то? А на неформатке я тебе могу сказать, что я столько классных ребят встречаю каждый день и через день, и вот реально с удовольствием их слушаю. Поэтому как бы вот по поводу выделить очень даже просто, очень даже просто. Так, ладно, это я отвлекся. Юрка пишет, Илья в который раз радует своим творчеством, отличный дуэт получился. Так, что там? В духе Марины. Далее. Не вставляет не мое. Серега вот написал. Далее Машка пишет. Смысл песни отличный, душевно. Далее. Также звукорежиссера попробую удивить чем-то. Но, как тебе сказать, звукорежиссер, он такой же человек. Я тебе говорю, как человек, который отработал звукорежиссером профессионально 10 лет. И в принципе, я и сейчас им продолжаю работать, да, но уже как бы не на мероприятиях, в более малых масштабах. Удивить-то легко.
одно дело, ты когда ты сидишь за пультом, ты воспринимаешь музыку не как музыку, как смесь звуков, чтобы звучало все хорошо. Вот, а когда ты не работаешь, ты такой же человек и слушаешь музыку, и вполне, вот, допустим, в прошлой бомбардировке я прям очень кайфанул. Ну, я сегодня вот третий трек «Победитель», когда ставил, я еще раз повторил. Так что нет, я все еще удивляюсь, я все еще встречаю классных музыкантов, я все еще встречаю классных, талантливых ребят, и я жутко этому рад. Я просто счастлив, что они не кончаются. Так, ладно. Что дальше у нас? Что дальше? Просто тишину любит больше. Да, любит, просто тишину любит больше. Я не понял, о чем. А, все, понял. Все, Ренатка, я понял. Так, далее. Что там нам пишут в Дискорде? Пашка сидит, выкобенивается. Илюх, не обращай внимания, Павлик у нас жуткий панкер. Жуткий панкер и хейтер. Он чморит все, что не включай микрофон, потому что он слушает только одну группу, и другие группы он вообще просто не слушает. Не обращай внимания. Так, Антоха пишет, неплохо. Спрашивают, где сегодня Стрела Морфея. Слушай, они, по-моему, куда-то поехали. Они, скорее всего, в пути. Так, что там еще у нас? Витос пишет, красиво, нравится. Ну и, собственно, все. Дискорд у нас сегодня как-то протух. Ну, ладно, ничего страшного. Дискорд, я знаю, что он завтра будет на взрыве. Сегодня у нас почему-то, когда программа «С бомбой Питер», все прям очень как-то стерильно. Прям вот чувствуешь себя кастрированным котом. Вот, реально. Ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Ветер всем». Город Питер, трек называется «Масленица». Ну и читаю, она очень длинная сопроводиловка. Давайте я прочитаю первые, там, я не знаю, три предложения. Релиз «Масленица» не исключение из творчества группы, а скорее развитие. Песня получилась очень светлой, немного медитативной, с чисто русской смысловой нагрузкой этого понятия. Когда в сердце проникает состояние простора и полета, это не громкое празднование, но встреча весны. Всего нового, полного надежды и радости. Все, вот дальше я не буду читать, потому что очень много. Целое ведро текста. Зачем оно? Зачем оно? Вот, поэтому ставим, слушаем. Итак, «Ветер всем», город Питер, трек называется «Масленица». Поехали. Я ставлю, вы слушаете, комментируете, и я, собственно, бухаю.

А итак, друзья, 21:50 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Привет, Вадим. Здравствуй, дорогой. А что, два раза в месяц и по вторникам теперь бухаем? Красивая песенка прозвучала. Молодцы. Вадим, слушай, ну я все время бухаю. Как бы уже есть такой в сети стереотип, что Зухер, он постоянно пьяный. И когда меня гаишники останавливают и видят, что я за рулем трезвый, они так удивляются. Говорят, ну ты же постоянно пьешь. Ну почему ты трезвый? Ну-ка дыхни. Ну-ка дыхни. Вот, нет, пью только в эфирах. Кстати, вот как ни странно, за эфирами редко бухающий человек. Так, только что у нас отзвучали «Ветер всем», «Масленица», молодцы, прям красота, красотейшая, красота, красотейшая. Сейчас за эфиром в стриме я пытался вспомнить, не могу вспомнить, как у нас девочку. У нас есть... такого плана, у них песня «Разом» называется. Ну, вообще у нас на неформатке периодически появляется вот такой фолк, и я с удовольствием их всегда беру в программы, и с удовольствием, когда они побеждают, я просто с превеликишим, блин, я все русские, кроме я, с величайшим удовольствием забираю всегда в ротацию такие треки. Вот, молодцы, просто красота. Так, что там? Ладно, давайте буду читать комментарии. Так, вот Ренатка пишет, это ты еще группу Тесто не слышал. Ну, вот как только группа Тесто загрузит свой трек на неформатку, я их обязательно услышу. Димка пишет, народные напевы, этим и земляки наши славятся. И ты знаешь, что вот они же не грузят. Ренатка пишет, вот отвал башки. Так, Леха написал, петь нужно уметь, и песня сразу в ухо входит через мозг. Любой жанр имеет своих последователей. Молодец, девчонка поет, и стыд тем комментаторам, кто против нее сейчас выть начнет. Да я думаю, не найдутся такие оригиналы, тут просто только хвалить можно. Так, Дениска пишет, голос точно отдам. Витос пишет, наш боевой хомяк, я обычно под такое бухаю, класс. Так, что там еще у нас? Димка вот тоже голос отдаст, наш воронежский. Все гайцы Тулы ждут Захара по утрам среды и четверга. Да нет, они меня даже не останавливают, если уж на то пошло. Так это, честь отдают. Говорят, здорово, Зухер. Вот, но есть такой стереотип, что я постоянно бухаю. Нет, нет, я жуткий, на самом деле, трезвенник. Так, что там у нас? Давайте перейду в Дискорд уже. Илюха пишет, вот «Ветер всем» очень круто. Пашка наш. Вот, кстати, Пашка, я его вот на него наехал, говорю, что он, кроме включая микрофон, ничего не слушает. Вот пишет, ничего подобного, люблю новое и подвальное. Вот, думаю пойти на «Стрелу» в Питере. Не протух я, вот нифига я тут, дай звука, Захар. И вот пишет, что фолк красивый. Фолк красивый. Так, Антоха пишет, милота-то какая. Так, стоять, Зорька, у меня тут следующий участник заиграл. Так, милота-то какая. Далее, Витос написал, прям успокоили сразу, под одеяло захотелось на мягкую титьку. На мягкую титьку. На мягкой титьке особо не полежишь, через нее, знаешь, ребра давят. Надо такая, чтобы орех колоть можно было. Так, Машка-Мошка пишет, прозрачненько, легко. Валюха, приветище. Приветище, Валюха. Собственно, все. Стопы рано под одеяло. Да, еще... Ну, а нет, он так пугает всех. Он на самом деле не пойдет. Он хитрый жук. Он себе ставит самовар чая. Ты знаешь, как в Перми любят чай. Вот. Он себе ставит большой самовар чая, наливает себе огромную 4-литровую кружку и сидит всю программу, попивает, размачивает сухарик, иной раз сушечку в чае, шамкает и попивает, похлюпывает. Вот, ладно, едем дальше, далее у нас опять город Питер, «Карта бита» называется, трек-группа, а трек называется «Адреналин». Итак, читаю сопроводиловку. «Карта бита» – оптимистичный драйвер-трек для прогулки. Напевая ее, неизбежно рискуешь попасть в нон-стоп позитивного настроения и волшебных чувств. Собственно, ставим, слушаем «Карта бита», «Адреналин», город Питер. Поехали, наливайте, сейчас выпьем.

На, говорит, печеньку. На печеньку. Не надо мне печеньку. Не надо мне печеньку. Вот. Ну что, давайте я теперь, то я на стриме говорил, теперь я уже в радио могу сказать. Есть такая песня, я сажаю. Я пихаю алюминиевые огурцы УЕ вот в бриллиантовую жопу звукорежиссера. Вот есть такое ощущение, что трек сводился в наушниках, потому что я послушал. Вот, кстати, сейчас жалко нету Женька. У нас есть дружбан в Лениногорске. Он категорически сводит только в наушниках. Вот сейчас бы я прям четко бы прям пальцем ткнул бы, сказал, вот, вот смотри, что получается, когда сводит в наушниках. То есть в наушниках вокал сидит на месте, а снимаю колонки, отвратительно сведен. Так, Витос вот пишет, наш пермяк полностью сырой трек, потенциал есть. Илюха пишет, мне песня в целом очень зашла. Антоха написал, бодренько, я даже проснулся. Так, Пашке неинтересно слушать, мимо, мимо Пашке. Так, что там еще у нас? Ветлицкая, Ветлицкая. Далее, по-моему, они прям на студии записали. Ну, вообще, прям на студии пишут. Нет, понимаешь, есть процесс записи. Это как бы отдельный процесс. А есть процесс сведения трека. Вот, и когда трек сводят в кучу, вот там вот много можно испортить, даже если записали хорошо. Так, что там еще? Свод обломал сразу по вокалу, а сам вокал интересный. А, вот Дениска написал. Свод обломал сразу по вокалу, а сам вокал интересный. Вот так вот. И все. Все, люди, где вы? Карта бита огонь. Вот, песня очень нравится. Вот, Димка пишет, нас тоже, походу, так иногда сводят. Ой, вас сводят всяко-разно. Я помню все треки, которые были от вас. Практически все, я помню. И многие были вот как бы сведены, как попало. Но, тем не менее, неплохи. Вот, все, комментариев нету. Все очень тухленько. WhatsApp молчит. Я, наверное, WhatsApp закрою вообще, потому что все равно никто не пишет, ну его нахрен. Он мне только место занимает на мониторе. Вот, сейчас я все раздвину, и мне будет вообще всех хорошо видно. Тырц. Отличненько. Так, ну и все, поехали дальше. Нет? Ренатка, давай, что ты можешь сказать в свое оправдание? Что ты можешь сказать в свое оправдание? Так, Леха пишет, я лично от предыдущей песни еще не отошел. Вот, вообще WhatsApp удалил с телефона Димка. Ну, ты знаешь, как периодически... У меня какая беда? У меня три телефона. Три аппарата. Пять сим-карт. И у меня WhatsApp, он стоит с рабочего телефона. WhatsApp стоит в том телефоне, который у меня постоянно валяется дома. И есть люди, которые мне по работе пишут WhatsApp, а потом возмущаются и говорят, а как так? Ну мы же тебе писали, ну почему ты не читаешь? Я объясняю, люди, я WhatsApp не пользуюсь, у меня есть телефон. Если что-то надо срочно, звоните в телефон. Вот, и тогда я уже буду искать. Вот, Ренатка пишет, сводили там же, где и сплюшку. Слушай, но я уже не помню, что там по сплюшке, хоть мы ее уже сегодня и слушали, да, прям с утра слушали. Но вот конкретно здесь просто свежее, да, это как тебе сказать, свежее ощущение. Я только что трек отслушал, вот вокал, такое ощущение, что сводили в наушниках, потому что в наушники я одел, сидит на месте, все хорошо. Снял, прям вот где-то вот оно, вот куда суют алюминиевые огурцы, где-то там. Я бы доработал. Так, если бы я успевал писать все свои мысли, я бы стал хорошей машинисткой. Выпей, Леха, выпей. Леха, выпей срочно. Не надо писать все свои мысли. Давайте ехать дальше. Далее у нас резервная копия, город Свердловск. Бесплатное небо 2.0 называется трек. И читаю сопроводиловку. Это был непростой год, тревожный. Многие из нас почувствовали, насколько беззащитны, а порой беспомощны
и сильные тела, и широкие души, в том числе близких и знакомых людей. В то же время многие из нас умирают по-своему, катастрофически незаметно, в сплетнях, ссорах, пустословие, гордыне и невежестве убивают свое и без того обесцененное время, обвиняя что угодно и кого угодно, но только не себя. Любите, живите, не умирайте, ваши резервные копии. Блять, ай, я же это в эфир сказал. Ладно, да простят мне депутаты Единой России, я выматерился в эфир. Сейчас там опять у нас на северо-западе будет целая проблема. Будет чувак стучаться в дверь радиовышки, кричать: ну-ка, уберите эту радиостанцию из эфира. Вот я, нет, я просто, я почему заржал? Такие пожелания там ты, ваши резервные копии. То есть ваши резервные копии вам пожелали добра и удачи. Итак, ставим, слушаем. Резервная копия, «Бесплатное небо 2.0», Свердловск, слушаем.

Итак, друзья, 22.09 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Здравствуйте, все, кто еще от нас не ушел, кто еще не сбежал. Геройскую вам прям вот медаль героев. Так, что там у нас? Что там у нас? Ну, давайте я начну с себя, пока народ комментарии царапает. Начало, ребят, вот начало прям... Понятно, что хотелось долбануть в ретро. Понятно. Ну, прям вот звук... Смотрите, короче, вот до того момента, как пошло нормальное музло, да, то есть вот эта основная часть песни, там все нормально. А вот до него прям вот, ну, очень сведение плоское. Я тут и прибавлял, и убавлял. Вот советую вам послушать на разных громкостях. Пока в пластик не запечатали. Вот если «Бомба Питер», если сборник «Охота» — это единственный пластик, где эта песня присутствует, то советую вам переработать вот это вступление, потому что оно очень плоское. Просто вот поиграйтесь громкостями, и вы поймете, о чем я говорю. Такое ощущение, вот я часто применяю этот оборот, как будто кирпич на газету бросили. Вот настолько плоский звук, что жутко. Так, читаю комментарии. Так, сейчас я сперва прокручу наверх эфирные чаты социалок. Так, карта бита огонь. Это мы уже прошли. Где? Так. Пора бежать. Ага, не то. Где же, господи? А что, вот, Витос написал, напомнили старую радиоточку в начале. Так. Карте бить респект. Вот, говоришь правду говорить. Музыка хороша. Аранжировка, пение в никуда вообще. Но, скажем так, Леша, это вот если подойти прям вот конкретно к твоему комментарию, то это больше вкусовщина, да? То есть если подходить... именно к аранжировке. Ну, аранжировка — это их видение. Они так видят. Ну, как бы, ну, пусть они так и видят. Я всегда говорю, у любого музыканта, даже который просто выходит, встает на табуретку и занимается анонизмом, вот, все равно у него есть миллион поклонников, все равно у него есть миллион последователей. Поэтому, как бы, это дело вкуса. Вот, чисто технически, вот конкретно мне не понравилось, как сведено вступление песни. Все остальное, в принципе, на уровне. Так, что там у нас? Немного пафосный трек, не зашел, пишет Витос. Антоха написал, ничего так, но что-то не цепляет. Валентинке, наоборот, вот зашло, пишет, классная песня, мне нравится. Олежек, привет. Тут жена Олежика, если рядом, ну-ка, тырцни ему под затыльник. Тырцни, он мне тут давеча отомстить хотел. Ага, отомстишь ты мне, как же. Так, ладно, что там? Так, мы тут это и обсасываем здесь. Это здесь и обсасываем. Ты про что? Ну, аранжировка. Аранжировка — это, я же тебе говорю, это построение общей картины, да? Вот здесь будет стоять мужик с колесом, вот здесь будет лежать мертвая баба. Вот это и есть аранжировка. А есть сведение, да? Сведение — это когда бабу прорисовывают чуть почетче. Мужика с ведром мы поставили на задний план, значит, его можно немножечко размыть. Вот сведение имеем право обсуждать. Аранжировку никакого смысла, потому что это их личное дело. Это их личное видение музыки. Кстати, я забыл выпить. Давайте выпьем. Нет, давайте что-нибудь поставим, а потом выпьем. Итак, дальше. Владимир Юхно. «Светлое поле». Трек называется «Купало», город Питер. Читаю сопроводиловку. Так, вот, Олежек меня сделал, говорит, я в наушниках слушаю, она не в теме. А почему она не слушает? Почему она не слушает в наушниках? Она бы сейчас тебе дала подзатыльник.
Итак, читаю сопроводиловку. Рок-музыкант и поэт Владимир Юхно, его фолк-группа «Светлополе». Весь 20-й год работали над альбомом, основанным на народном славянском фольклоре. Песни сингла «Купала», спетые с Татьяной Гуриновой, из этого альбома несут нежную, мощную, позитивную энергию. Вот, дальше не буду читать, очень много текста. Ставим, слушаем. Владимир Юхно, «Светлополе», «Купала» называется трек, город Питер. Поехали. Ну а вы комментируйте, у меня налито, давайте бахнем.

0: ночь окружала.
1: Матерь глядела в круг.
0: Слава тебе, пречистый купала.
1: Ярче гореть костру.

А итак, друзья, 22:17 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучали Владимир Юхно, Светлополе. И вот они про себя написали, что это фолк-группа. Ребят, вот сейчас я скажу честно, только не обижайтесь на меня. Я не услышал фолка. Я услышал Никитиных, которые поют регги. Но да, там присутствуют дудочки, свисточки, свистульки, вот, хохлома, роспись, все это есть, вышиванки. Но все-таки это не фолк. Все-таки это не фолк. Звучит, ну, в рамках данного жанра звучит очень хорошо, все очень грамотно, все сведено красиво, но это не фолк, прям от слова совсем. Так, что там нам народ пишет? Вот у этих ребят есть образование музыкальное, сразу слышно. Так, дальше, вот, не фолк точно, не фолк точно. Что там еще у нас? Так. Тут все, пока в социалке никто не пишет, буду читать Дискорд. Вот, Олежек, Антоха написал весьма-весьма. Олежек пишет, у питерского рока есть своя отличительная черта, которую можно заметить из числа многих. Вот, Валюха пишет, неплохо звучит. Про табурет с анонистом это ты загнул. Ну, как, это так и есть, Олег. Ну, я тебе честно говорю, вот ты, знаешь, меня всегда музыканты удивляют, которые очень переживают, да, вот ты, кстати, из их числа, ты очень паришься по поводу того, что я скажу про вашу группу. Да как ты не поймешь, что ваша группа – это личное ваше дело, личная ваша музыка. И у вас всегда будут свои фанаты, всегда будут свои слушатели. Ты знаешь, столько в мире людей, у которых столько разных вкусов, поэтому не надо никогда париться, кто что сказал про вашу музыку. Я всегда всем даю совет, делайте то, что нравится именно вам. Именно вам, то, что вам доставляет удовольствие. И тогда вы получите фанатов своих, которые будут радоваться слышать именно вас, именно то, что вы делаете. Не будут вас сравнивать ни с каким говном, который не вы. Вот, понимаешь? Поэтому, как бы, ну, вообще на эту тему париться нельзя ни в коем случае. И даже анонист на табуретке, он все равно найдет своих последователей. Посмотри, сколько людей смотрят ТикТок. Вот, ну, оно и есть. Оно и есть. А что они там только не делают? Так, Витос пишет, больше на КСП похоже. Ведь я не понял, что за КСП. Так, Илюха пишет, охота потом будет продолжаться, но только в электронном виде. А, ну все, значит, все, Юрка, можешь смело делать джингл. Все, мы Юрку озадачили. Можешь смело делать мне отбивку на бомбардировку. Если охота будет продолжаться просто в электронном виде, значит, будут они все равно слать треки. Значит, все у нас никуда, бомба Питер от нас не денется. Так, все. Регина Красава пишет, вот Серега Тахаджиев. Татхаджиев. Я тебя все Таха, а ты Татха. Так, клуб самодеятельной песни. А, вот. Это у меня есть БКХ. Но есть такое у меня выражение. Меня спрашивают, что это проехало. Я говорю, БКХ. Большая китайская Х. Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас группа 4 квартала. Тольяттинские ребята. Давно они у нас уже и на неформатке звучат, и во всяких программах были, и периодически нам вот последнее время Бомба Питер их тоже присылает. То есть вот у нас они появились раньше, чем у Бомбы Питера, но почему-то диски они издают у Бомбы Питера, а на неформатку забили хрен. Вот, хотя могли бы издаваться у нас. Это я сейчас так. Не подумайте, что я набиваюсь на наши услуги. Ни в коем случае. Ну чё, сволочи, вы чё там, я не знаю, охренели. Вы с нами торчите уже, ну, мне кажется, лет 7 вы у нас уже присутствуете везде.
а издаетесь на «Бомбе Питер». Ну что такое? Ну как так? Эх, вы предатели! Вот, ладно. Давайте буду читать сопроводиловку. ЧК, ну, «Четыре квартала». Это честная музыка улицы Подворотен. Герой «Четыре квартала», взрослеющий вместе со своим поколением, пытается пропустить через себя не только то, что происходит с ним лично, но и само настроение эпохи, путь духа и сердца, где пульс энергии переплетается с волшебством песен и слов. Музыка мечтателя в реалиях настоящего времени. Город Тольятти, «Четыре квартала», дуэль называется трек. Поехали!

А итак, друзья, 22-27, 22 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Только что у нас отзвучали 4 квартала, город Тольятти, дуэль называется трек. И я вот сейчас за эфиром на стриме тут покомментил, конечно, чуть-чуть. Вот прям Саксик, когда появился, стало более живенько, но вот немножечко бы сбалансировать звучание вот микса именно под сакс, вот мне кажется, надо было поменьше вот этой каши роковой, вот именно для сакса оставить место, чтобы вот восприятие было. Мне прям очень четко всплыл какой-то стереотип в голове, я вот не помню, то ли Нау, то ли Алиса, вот кто-то из мастодонтов. Вот чувствуете, да, насколько я уже забыл всю основную вот эту музыкальную сферу Советского Союза и России. Я помню, что вот эти ходы были. Мне кажется, что это в «Театре теней» в альбоме у Кинчева вот были такие вот саксофонные вкрапления, мне кажется. Но, может быть, я ошибаюсь. Может быть. Вот, и там вот этот сакс, он прям вот стрелял. И вот здесь вот хотелось бы, чтобы он стрельнул, и вот надо было... под него место освободить в миксе, потому что вы

элементарные, как тебе сказать, понятия, как назвать? Порядочности, да? Нет, даже не порядочности, а логичности, да? Понятие логичности. Ну, если художник нарисовал черный квадрат, и вот им всем, блин, ходят, им восхищаются, он стоит там миллиарды долларов, если на каких-то там, да, если его там своруют и будут продавать. А что там по сути, да? Ну, как мы можем? Но он художник, он так видит. Вот, поэтому я считаю, что как бы обсуждать текст, обсуждать общую аранжировку, канву, да, ну, это неблагодарное дело. Они так видят. Вот технические моменты запросто, запросто. Так, что там у нас еще? Что там вот? А, Стас пишет. Привет, Стас. Алисовский подтекст присутствовал, да. Да, вот, значит, все-таки в Алисе, потому что я помню, что вот прям очень знакомо, но я помню, что это очень старое что-то было. Так, Женек вот пишет, следующий мы. А, ты сегодня у нас в эфире будешь. Понял, понял. Я-то думаю, откуда ж ты тут появился у нас. Так, Пашка пишет, ты не слушаешь тексты, Захар, в первый раз, не льсти себе. Так я и не льстю себе, я тексты вообще не слушаю, не потому что я такой вредный, нет, ни в коем случае, просто у меня мозг сам их фильтрует, потому что я же говорю, у нас, я каждый день слушаю 150-200 треков, каждый день, и поверьте мне, там дерьма процентов 80-90, в основном это прям, ну, скажем так, совсем не то, на что я возбуждаюсь, и мой мозг, он автоматически тексты откидывает. Я начинаю текст слушать, когда мне трек понравился. Когда я его слушаю там второй, третий, четвертый раз. Вот тогда, да, тогда я начинаю вникать. Так, что там у нас? Напористый трек хорошо, вот Витос пишет. Олежек написал, этот трек мне ближе по духу, тольяттинцы, молодцы. Так, что там еще у нас? Пашка написал, ритм сбили, к сожалению, нон-стоп, forever. Ага, это не тудойть, это не тудойть, не тудойть. Захарка, был ли ты феном кисти Кончева? Слушай, ну так, чтоб феном нет, но некоторые вещи, конечно, мне нравятся. Но я же не говорю, что он прям полное говно. А нет, какие-то песни нравятся. Ну, как у всех, наверное. Ну, я не могу любить абсолютно все творчество музыканта. Нет, ни в коем случае. Ну, какие-то вещи были классные. А тем более в те времена, то есть советские, когда ты еще как бы ходил под стол пешком, а я уже до стола доставал подбородком. Вот, там особо-то и слушать-то и нечего было. Вот, а тут прям вот все было. Так, эфир провис. Эфир провис. Подождите, у кого эфир провис? Ох, ё-моё, у нас эфир отвалился на... У нас на радио эфир отвалился. Что делать, что делать? Что делать, что делать? Остановить эфир в первую очередь. Да, мы его остановим. И мы его подключим заново. Так. Ну и что? Так, мы в эфире или нет? Ну-ка, расскажите нам кто-нибудь. Ну, мне надо, наверное... Давайте запустим где-нибудь радио, что ли. Радио у нас работает или где? Да, все, я слышу, мы в эфире. Мы в эфире. Итак, друзья, что-то у тебя там запело, пока ты говорил, у тебя эфир слетел. У тебя эфир слетел. Все, все, все, он у меня вернулся. Это все говнолинк. Это все происки говнолинка. Ничего я с этим сделать не могу. Так, слышно, работает. Все, все, все, все, слава богу, все заработало. Ну, ничего, главное, что не посреди песни. Главное, что не посреди песни. Остальное все фигня. Вот, ну ничего, да, потом для записи эфира я склею их. Кстати, да, запись эфира появится в четверг на сайте Неформатное радио. Ссылочка будет у нас в группе Неформатное радио, поэтому обязательно подпишитесь или нажмите там колокольчик, чтобы получить оповещение, чтобы начать голосовать прям тут же, как только появится запись эфира. Ладно, едем дальше. Давайте ехать дальше. Далее у нас рок-н-бенд. Рок-н-бенд. Коллективная вина называется трек. Город Питер. И мы уже знаем, что наш Женек Никулин — это как раз вот эта группа. Да, все правильно, Женек? Ну-ка, расскажи.
так читать.

Сопроводила в Курокен Бенд не открывает людям глаза, а бьет по самым существенным социальным проблемам. То есть, собственно, бьют по морде. Да, музыканты просто входят в твою жизнь и бьют по морде. Происки говнолинка сбили мне все, я подавился вискарем. Хой, Женек. Вот, бьет по самой морде социальных проблем современного общества. Ребята искренне делают музыку, уверены в том, что она поможет людям посмотреть на себя со стороны. Вот это, знаете как, ребята, это прям вот такой большой... Такой вот, ну давайте можем, будем посмотреть. Итак, Rockin' Band, коллективная вина, город Питер. Ставим, слушаем и поглядим, как они нам сейчас тут по морде-то зарядят. Поехали.

Итак, друзья, срочно закусить. 22:40 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, в эфире программа «Неформатная бомбардировка». Я тут на стриме немножечко, не поругал, просто высказал свое мнение. Жду от Пашки большой развернутый комментарий, потому что вот он написал: я готов биться за этот трек. Леха пишет: для того, чтобы что-то нести, нужно самому в искусстве что-то на себе вытащить. Ты очень глубокую мысль сказал, но я еще трезвый. Я не совсем понял. Что там еще? Надо насрать на качество и прочее. Трек номер один. Тупо за слова. Что-то там. Демократия, сынок. Бомба, наконец. Что там еще? Наконец, в эфире «Неформатки» учат, что нынешняя демократия говнина и всех обманули. Господи, дети, вы как дети, честное слово. Пашка, давай выйдем с тобой на Невский, когда я приеду в Питер, и будем петь политические песни. Потом нас с тобой заберут менты, но нам уже будет, в принципе, по барабану, потому что мы будем с тобой в говнину. И что мы изменим? Я считаю, что надо или жестко менять все, брать в свои руки и менять жестко весь смысл жизни, или я устал уже от политики, поэтому меня тема коронавируса, тема Путина и тема Навального, они уже до такой степени уже у меня поперек горла, что я плохо осознаю. А еще и музыку на эту тему писать. Представляете, заморочиться, написать целую песню, записать ее. Меня бы на такой героизм не хватило. Рок-н-бенд, Женька Никулин, да, и я так понял, сейчас я найду еще, и Стас, они как раз из этой команды. Вы молодцы, вы герои, потому что вы просто заморочились, написали эту песню. Насколько она востребована, честно скажу, я не знаю. Я такую музыку, опять же говорю честно, не люблю. Именно такую направленность, потому что, лично я просто устал уже от всего этого, на самом деле. Такие, как Пашка. Смотрите, Пашка, он восхищен. Соответственно, я просто желаю, чтобы вы нашли своего слушателя конкретно с этой песней, и чтобы все у вас было хорошо. Но меня вы в этих рядах не увидите, потому что я реально устал, и еще песни про это слушать я не готов. Это чисто мое мнение, ни в коем случае. Сделано, все неплохо. Я был уверен, что будут писать, что это же горшок. Нет, это... если уже сравнивать туда ползти, да, то это скорее смесь Летова и горшка. Не люблю я эти сравнения. Просто ребята выросли на этой музыке, и рано или поздно к ним придет любая... группа рано или поздно находит свое звучание, и они его найдут. И будут звучать по-своему, и уже не будут говорить, что это горшок, уже будут говорить: о, это рок-н-бенд. Рок-н-бенд, желаю вам удачи, молодцы, но песни я такие не люблю, не обижайтесь. Выпить с вами я завсегда готов, но только не пойте мне эти песни, когда мы напьемся, потому что я сломаю гитару. Я люблю песни про любовь, про траву, про ветер, про коней, про что угодно, но только не про политику. И оно прям жутко. Просит Пашка, киньте ссылку на ВК.
не ID, а ссылочку. Стасик или Женька, кто-нибудь, зайдите в Дискорд, швырните ссылку, потому что ВКонтакт просто порубит ссылочки. Зайдите в Дискорд, киньте ссылку на вашу группу, потому что есть желающие добавиться к вам в ваше сообщество. Вот. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Любовь есть». Алматы, Казахстан. «Смелая птица» называется трек. И читаю сопроводиловку. Группа родилась в 2010 году в городе Алматы. Любовь молодая воплотилась в семейную, а затем и в творческую. Да, в символичное название группы «Любовь есть». Наши песни все про любовь к себе, к противоположному полу, к природе и родине. Музыкой и взглядом на мир мы хотим донести до слушателя, что без настоящей любви жизнь бессмысленна. Ребят, я вот под каждым этим словом подпишусь. Давайте будем стоять слушать. Итак, «Любовь есть», трек называется «Смелая птица», Алматы, Казахстан. Поехали!

Итак, друзья, 22:50 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Только что у нас вот ребята появились в чате на Ютубе, поздоровались, написали, что они из Казахстана, из Алматы. И вот 5 лет активно занимаются ребята написанием песен. Написанием песен. Ребят, дай вам Бог здоровья. Я честно скажу... А, вот Маша Куприянова как раз у нас оттуда. Я вам честно скажу, вполне себе качественно. И вот на канал «Лирика» на неформатном радио при наличии хоть какой-то активности на голосовалке за этот трек прям вот не погнушусь возьму. Не погнушусь возьму обязательно. Так, Женек скинул ссылочку на группу на свою. Сейчас я туда зайду и добавлюсь к вам. Вот, у вас плюс один рокинг-бенд. Обязательно набухаемся, но только не пойте мне про политику. Так, собственно, что у нас есть из комментариев? Что там у нас есть из комментариев? Так. А что-то вообще никто не написал ничего. Что за дрянь? Что такое? Что вообще никто ничего не написал? Ну, это прям вот верх, понимаешь, беспринципности. Ребят, давайте я вам скажу, ну их в жопу этих всех комментаторов, в рамках стиля все очень качественно, все очень здорово. Сказать, что что-то прям есть оригинальное, наверное, не скажу. Такого, что прям что-то ух и зацепило, не скажу. Вот, но достаточно качественный материал. Единственное, вот, но, да, ну, для меня это но, потому что слишком много одинаковых песен, одинаковых треков. Вот, он ничем не выделяется. Таких треков много. Он классный, он здорово, все записано хорошо, спето здорово, замечательно. Но вот хочется что-то вот прям вот какой-то вот изюминки. Вот, поэтому говорю вам, что от себя, да, как человек, который слушает в основном музыку всякую. Не делю я ее на категории, не делю ее на стили. Для меня главное, чтобы музыка была хорошая. Музыка у вас хорошая, достойная. Но вот хотелось бы, чтобы как-то вот вы все-таки двинулись дальше и показали Кузькину мать всем вот тем, кто у нас уже эстраду заполонил. Вот сейчас, в данный момент, я вижу... Ну, что-то вот такое же, да, приблизительно. Маш, не открывается. Не открывается ссылочка твоя на ВКонтакт. Пишет мне, страничка не найдена. И как бы у вас есть голос, у вас есть умение. И вот мне хочется, чтобы у вас появилась своя песня. Вот, своя песня, которая порвет всех. Я вам искренне желаю, чтобы у вас все это появилось. Вот. А, вот же, я вижу, Машка в Дискорд накидала. Все, сейчас я через Дискорд зайду. Тынц. И вот же вы открылись. Все, у вас плюс один. Я вступил в группу. Остальные захотят, вступят. Не захотят, не вступят. Так. Ну и, собственно, чего? Давайте. Давайте будем рассказывать вам, что будет дальше. Дальше. Через буквально 2-3 минуты закончится программа «Неформатная бомбардировка». Запись сегодняшнего эфира появится на сайте «Неформатного радио» в четверг ночью. Еще раз повторяю, в четверг поздно ночью. Ссылочка появится у нас в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте. Обязательно. Поэтому или нажмите там на колокольчик, а лучше вступите в группу, чтобы не просрать сам момент появления ссылки. Там будет голосовалка. 2 недели можете голосовать, звать друзей, чтобы за вас голосовали. Короче, будем биться за эфир. Грязная игра не приветствуется абсолютно. То есть вот эти вот автоматизированные накрутки, я больше чем уверен, что вам в пятницу уже напишут во ВКонтакте, скажут, а давайте мы вам поможем победить в голосовании. Ребят, не ведитесь на эту херню, это все вычисляется моментально.
Вот, только честно. Рассылки, письма, все что угодно, хоть звоните по телефону, только вот, ну, не ведитесь на этих вот звездорасов. Собственно, все, друзья, что хочу сказать. Сегодня я услышал для себя три группы, которые мне интересны, показались достаточно. И 7 групп, которые неплохи, но по одной песне понятно, что мнение о группе составить сложно. Грузите ваши треки на сайт Неформатного радио, обязательно ознакомлюсь, обязательно послушаю. Если что-то еще понравится, то обязательно возьму в какую-нибудь там ближайшую программу. Но раньше мая не гарантирую, потому что сейчас у нас идет большой разбор. Плюс 31 марта мы начинаем эфиры, и весь апрель они будут идти по фестивалю Revolution 2021. Соответственно, ну, появятся у меня в эфирах треки с неформатки, наверное, не раньше мая, вот, которые свежезагруженных. Собственно, все. Услышимся завтра в рамках программы «Неформат Ремиксер» в 21.00. Все то же самое. Всем говорю пока. Отключаюсь от радио, а на стриме я еще минут 10 побуду. То есть, если вот есть кому что выпить, то давайте допьем со мной. У меня тут чуть-чуть осталось. Все. Говорю всем пока. После меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. От радио я отключаюсь.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Как-то в начале 90-х годов в Айове два чувака варили забор. И решили собрать группу, где было бы много перкуссий, диджеев, ну и вообще всего. И потихоньку, лет эдак за 7, они собрали нехреновый коллектив из 9 человек. А называется он Slipknot. Группа известна своим сценическим имиджем. Участники носят комбинезоны и уникальные маски, отображающие личность каждого из них. Маски и комбинезоны меняются с выходом нового альбома. А поют слепы про нашу сраную жизнь. Заслушаем свежачок.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Не формат.

не вернусь, и все повторится, высохнет порох.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

разных дум сплетенье пол.

Закат, восход солнца вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда, мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's on real, baby. It's on real, baby. It's on real, baby. It's on real, baby. Ветер хмельно непоседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках.

точно зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, на облаке продолжать танцевать.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет, то нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир жив.

ведь мир возник не на единый час, и вряд ли он для разрушения. Смысл мира, как и смысл жизни, прост. Он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Без парашютиков и как заманчивы идеи чудиков. Безумец, гений не отличаются, лишь измерения для них смещаются. Мы одиночество закроем маскою, себя источим и звериною ласкою. Уже изношено до дыр исподние, но все неведомы пути Господние.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Бэйби.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Cypress Hill. Хип-хоп-группа из Лос-Анджелеса, использующая иногда элементы рок-музыки и нью-метала. За 30 лет своего существования продали более 20 миллионов копий своих альбомов. Первые демозаписи были сделаны еще в 1989 году, а большая их часть была посвящена каннабису. «Канапель, мой канапель!» В общем, альбомы Cypress Hill получали 8 раз статус платинового и 2 золотого. Название группы переводится как «Кипарисовый холм» и намекает на происхождение музыкантов. Основатели группы выросли на Кипарисовой авеню в Лос-Анджелесе. За всю историю было выпущено пока 10 альбомов. Заслушаем хитяру 93-го «Insane in the Brain».
3: You're trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowgli's» город Москва со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

Раньше мы приметили то, что когда человек умирает, за его душой прилетает вора и уносит ее в мир мертвых. Иногда же случается нечто ужасное. Он вместе с душой уносится печаль, и душа не в состоянии обрести покоя. Но иногда, крайне редко, ворон возвращает душу на землю и дает возможность восстановить справедливость.

Когда все закончится, ты вновь захочешь дышать. Спокойным клубочком, свернувшись у стоптанных ног. Возьмешь себя в руки, заправишь примерно кровать. Но пока не напутай, выходя за хлебом в окно. Нас не отпустит, и ты не опустишь ресниц. Просто дыши. Остальное само получится. Вот он я, вот весна и резкие линии лиц. Вот фонарь и аптека, и холодная сонная улица. Когда все закончится, ты оденешься в лучшее платье, побреешься наголо и уедешь любить в Тибет. А пока не сломайся, мы встретимся обязательно. Через пару простудных зим, через добрую сотню лет. Мы встретимся обязательно.

0: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сегодня очередной четверг и очередная программа «Без воды», которая долго отсутствовала в эфире, потому как отдыхали мы. Отпуск у нас был продолжительный, забухательный. Итак, с вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, наша Аська 96475, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, не забывайте на него подписываться. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И, Костик, давай здоровайся и рассказывай, кто у нас сегодня в гостях.
1: Всем привет, ребята мои дорогие слушатели неформатного радио. Очень рад тому, что мы все-таки успели вернуться до того, как началась осень, в эти прекрасные, практически жаркие летние деньки. И перед началом, как бы хотелось мне красиво объявить людей, с которыми мы сегодня с вами встречаемся. Это группа «Навстречу солнцу». Мы с ними виделись порядка года назад, но в тот момент у нас в общении участвовали непосредственно Светлана, солистка данного коллектива, и Максим, супруг наш солистки. Мы так хорошенько пообщались, посмеялись, порадовались. Но сегодня у нас большее счастье. Ребята в полном составе, поэтому давайте мы с ними, они нас, вернее, с собой сами и познакомят. Светлана, здравствуйте. Ребята, привет.
2: Всем привет, ребята.
3: Привет.
2: Всем, кто нас знает.
1: Значит, Светлана, расскажите, кто у нас сегодня?
2: «Навстречу солнцу», город Орел.
1: Я ура!
2: Хочу сказать, что нам...
0: Огласите весь список, да, пожалуйста.
2: На днях исполнилось 7 лет. Вот, можно нас поздравлять.
1: 7 годиков, ура!
2: Да, мы немножечко выросли.
0: А вы как поздние? Вы в первый класс в 6 лет пошли или в 7 пойдете?
2: Ну, вот получилось...
1: Первый класс самолет.
2: Получилось в 7.
1: Скажи, пожалуйста, кто у вас из участников поименно всех называет?
2: Да, конечно, я сейчас всех представлю. Вот рядом, ну, не видят, да, зрители? Рядом Гриша, наш барабанщик.
3: Привет,
2: Игорь,
3: парни!
2: Богач.
3: Это я!
0: Во!
3: Меня должно быть слышно.
0: Вот так вот понятнее.
2: А рядом с барабанщиком Костя.
4: Да,
2: наш соло-гитарист.
4: Да, привет всем.
2: Играть,
4: да,
2: на акустическом инструменте.
4: Это вот так
2: и
4: вот будет.
2: И рядом от меня Максим. Бас-гитара.
5: Да, это я. Привет.
2: И я, Светлана.
1: Друзья мои, вот такой у нас чудный коллектив. У нас, помимо того, что сегодня будут записи, еще также будут и живые выступления этого замечательного коллектива. Ну, во-первых, хотел сказать огромное спасибо ребятам по той самой причине, что, несмотря на взлет, они с большим энтузиазмом и радостью согласились поучаствовать в нашей сегодняшней передаче, потому что были такие прецеденты, когда группы, которые давали себе какой-то старт, либо им кто-то давал, после чего они обрывали всякие контакты, связаться с ними было невозможно. Не буду сейчас их называть по именам, пускай эти какашки сами себя не радуются. Вот.
0: Скажу больше, когда мы приехали к Костику в гости, он, в принципе, все два дня, которые мы у него находились, он вспоминал про этих какашек и больше ни о чем другом говорить не мог.
1: Ну, вот. Да, она болит.
2: На этом фоне Захар забухал.
0: Ну нет, ты знаешь, как ни странно, не бухал вообще.
1: И на этом фоне какашек у нас появилось наконец-то солнце, на встречу которому мы сегодня явились.
4: Резкий контраст.
2: Контраст, да, очень резкий.
1: Давайте, прежде чем мы продолжим наше общение, мы сейчас начнем с какой-нибудь композиции, чтобы те, кто еще не знают, с большим удовольствием познакомились, а те знают, кто знает, уже послушали и еще раз насладились этой прекрасным коллективом.
0: Ну и первый трек у нас «Навстречу солнцу ветер гуляет». Будете что-нибудь говорить про песню или слушаем, потом говорим?
2: Давайте, пускай народ послушает.
0: Пускай народ послушает, mm-hmm. И через 4 минуточки продолжим. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.09 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. В гостях у нас сегодня группа «Навстречу солнцу». Ну и как бы не стесняйтесь задавать вопросы группе, и всем так будет интереснее общаться.
1: Ребята, сразу хотелось бы вопросик для тех еще, кто не осознал, насколько много он теряет, не слушая вашу группу. Как вы образовались, когда, с чего все началось?
2: Образовались мы в 2010 году, вот поэтому нам 7 лет, как я уже говорила. Начинали мы с выступлений в городском парке города Орла, на мероприятиях на различных.
0: Слушайте, а вот в Орле, мы с Лехой, когда с Ракитиным разговаривали, он говорит, что как-то вот у вас все спокойно. А до сих пор ли так? То есть вот можно выйти на улицу с гитарой, поиграть?
3: Легко.
4: Почему нет?
3: Легко.
2: Можно.
0: Не, у нас в Туле, допустим, это приравнивают к несанкционированному митингу. Сразу подходят люди в погонах.
4: Показывают. Да, не знаю, у нас люди на мосту там играют.
5: У нас за денежку там у них все нормально.
0: Вот, а если рядом кофр раскрыть, поставить, мелочи накидать, то
4: нет,
0: это уже
4: не
0: все.
4: Вообще никак.
3: Вообще нормально.
6: На улице Ленина, пожалуйста.
0: Вот, то есть, в принципе, Костик, когда нам перед Новым годом надо будет баблишко подсобрать, ты берешь сакс, я гитару, едем в Орел. Едем в Орел играться.
2: Давайте.
1: Ребят, за то время, пока мы не слышались, я так периодически слежу за группами, кто на неформатном радио у нас загружает свои треки. Произошло всего много очень интересного, что как бы ваш уровень все выше и выше делает. Я надеюсь, это будет продолжаться в дальнейшем. Ну, в частности, например, меня вот что порадовало перед Новым годом в прошлом году, с 2016 на 2017. Два события были вот ярких для меня, запоминающихся. Это премия в конце года и ваше поздравление с Новым годом.
3: У нас было поздравление с Новым годом.
6: Нет, было.
2: Освежите мою память, что такое?
4: С Новостной площади, ты что, забыл, что ли?
6: Из Останкино.
2: Да. ОТР.
3: Было, точно, да.
2: Выход на телеканал.
1: Как вообще сейчас на данный момент складывается у вас развитие? Поскольку я знаю, что сейчас у вас достаточно бурная деятельность как в съемках, так и в творчестве.
3: Да, все именно так и обстоит.
2: Все, да, так и есть, как вы говорите. Мы действительно сейчас провернули большой вопрос. Сняли 3 клипа. Вот 2 из них мы уже презентовали в Орле.
4: Скоро 3.
2: Вот, ну, можно посмотреть, кстати говоря, ВКонтакте.
3: Первый на Ютубе клип.
2: Да, на Ютубе.
3: На нашем канале в Ютубе.
2: Да, Гриш, молодец, подсказывает. Значит, я объявлю название этих клипов «За тобой» и «Бесконечен». И вот сейчас в ожидании третьего клипа под названием «Все равно».
0: Делаете сами или куда-то заказываете?
2: Знаете, это вообще сложный процесс. Да, все делаем коллективно. Много что делается нашей группой, но подключаются также люди вот из города Орла. Спасибо им большое.
6: Клипмейкер из Москвы.
2: Да, наш клипмейкер москвич. Альфред Ибрагимов, если он нас слышит, привет ему.
3: Мазуркевичу тоже привет.
6: Паша Мазуркевичу, режиссеру нашего третьего клипа за это лето.
4: Привет.
6: Ну, на просто привет.
2: Микрофон говорите, ребят.
1: А у меня вопрос такой, вот та, как правильно, платформа, на которой вы двигались, она двигалась, либо она была статично стояла? Где вы снимали клип?
6: Платформа
1: что-то
3: двигалась,
1: похоже.
3: Это двигалось, конечно же.
6: Все в движении было.
3: Все
6: да.
3: В движении.
2: Да.
6: Мы практически каскадеры.
2: Ну, сейчас они себя нахвалят, конечно.
3: Не, но двигалось на самом деле безопасно для людей. Скоростью.
2: Вообще, третий клип мы снимали, значит, на фуре. Движущийся. Я не думала, что это так страшно на самом деле, но приходилось играть, делать свое дело.
1: А вот мимо проезжающей машины как вообще реагировали на то, что люди в открытой фуре едут и что-то там делают?
2: А вот если бы вы мимо приезжали, я думаю, вы бы просто, наверное, повернулись.
3: Было примерно то, о, глянь, что, группа, да, группа, ё-моё, группа.
4: Останавливали вот так.
3: Снимали нас даже, останавливали.
0: Ну, а в конце съемок на двигающейся фуре, то есть надо было повернуться к встречному потоку и показать задницу. Вы это сделали?
3: У меня была такая мысль.
6: Гриша уже собрался был, мы его вовремя остановили.
0: Ну как бы такие моменты нельзя упускать, надо обязательно их воплощать.
2: Хочу сказать, что у нас очень красивая героиня в этом клипе. Просто сногсшибательная девушка.
4: А в предыдущих тоже?
2: Да и в предыдущих тоже, да. Но я вот заметила, что в последней работе вот все равно... Прям, ну, каждый готов был остановиться и познакомиться с ней.
0: Заинтриговали, прям вот сейчас я, пока будет какая-нибудь
3: песня... Просто там моя задница была вне конкуренции.
2: Гриша, ты что рекламируешь сейчас? На встречу с...
6: Косвенно наши клипы рекламируют.
1: То есть все-таки Москва одного из вас испортила, да?
6: Да, он...
2: Я думаю, что он всегда такой был, ведь он панк.
3: Да, я по жизни панк вообще с самого детства.
1: Дай бог, позитив должен быть в любом коллективе. Так, ребят, давайте мы, чтобы продолжить дальнейшую нашу дискуссию, сейчас еще одну песенку послушаем, что у нас будет.
0: Самолеты. Самолеты. Поехали, ставим, слушаем.
6: Полетели.
0: Полетели, да.

0: Тихо все эфир, тихо все замолчали.
1: Вот. Боюсь, что вы подслушаете.
0: Итак, друзья, 21.17 на наших зеленых системах. Сегодня у нас в гостях группа «Навстречу солнцу». Я смотрю, вот ребята запустили живую трансляцию. Я вижу, там люди пишут им комментарии. Ребят, давайте все, кто там висят на живой трансляции, тыкайтесь в эфирный чат Zuhair, задавайте группе вопросы. Ребята обязательно ответят на них. Мы их заставим категорически. Вот. И давайте еще раз расскажу, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96.47.5. Есть mail-агент, неформатная mail.ru. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Zuhair. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Люди с других социалок, не обижайтесь, идите во ВКонтакт. Мы не будем по разным окошкам прыгать, мы только тут. Вот, ну и продолжаем.
2: Да. Ребят, знаете, что вот мне показалось лично? Это же вот песня из нового альбома вашего, да?
1: Да, альбом называется «Пробуждение».
2: Мне показалось, или ваше творчество стало какое-то, ну, более жестким, что ли?
1: Да, мы изменились на самом деле. Вот когда мы с вами год назад встречались, мы были немного другие, сейчас мы потяжелели. И это случилось из-за того, что в состав пришел у нас гитарист, соло-гитарист Костя Симаков.
3: Да. Во всем виноват я.
1: Да, он виноват на самом деле во многом, потому что он еще этот альбом и записал.
3: И свел его.
1: Вот, поэтому...
2: И свел на нет все ваши предыдущие старания.
3: Да, это тоже, именно так.
2: Ну, мне, например, вот эту музыку, честно скажу, она и там не нравилась, но это как для меня лично более слушабельно, она прям такого хорошего, такой упор классный у нее.
1: И я хочу сказать, что вот понравились мы лейблу «Бомба Питер».
3: После этого всего.
1: Да, после того, как Костя записал, да. Вот. Мы теперь сотрудничаем с этим лейблом. Участвуем в их сборниках.
3: И наши песни теперь везде. И на Яндекс.Музыке,
1: да,
3: и
1: да,
3: на
1: iTunes. Там можно слушать наш альбом.
3: И везде, где можно.
2: Да. Это здорово. А какие вообще сейчас у вас...
0: Значит, скоро на неформатке появитесь, потому что мы с Олегом тоже решили посотрудничать.
3: Это здорово.
0: Так что «Бомба Питер» переезжает на неформатку.
3: Мы передадим. Они обрадуются.
0: Не, а он и так знает. То есть мы как бы уже мосты прокинули. Уже все хорошо.
1: Ну, у Олега же много фестивалей интересных для музыкантов.
3: Да, поэтому взаимно интересно.
1: Сотрудничать с этим лейблом хорошо. Я советую.
2: Ребят, что вообще такого планируется? Время, о чем, ну, как бы, есть вещи, о которых не хочется говорить, пока они не осуществились, да? А я хочу, чтобы вы рассказали о том, что уже однозначно будет в самое ближайшее время, какие у вас планируется рост дальнейший.
1: Хороший очень вопрос.
2: Ну, так, намеком.
1: Да, знаете, мы очень плотно так хорошо поработали. Вообще у нас еще было 2 выступления, вот буквально недавно мы выступили на фестивале системных администраторов. Павла Мазуркевича, кто его знает. А вот, а также мы...
4: Это международный,
1: представили...
4: кстати. Международный был слет.
1: Да, да, да. Представили 2 клипа у нас здесь в Орде.
3: В ближайшее время представим 3-й.
1: Да, представим 3-й, и мы решили его представить уже не в кафешке там какой-нибудь или в клубе, а именно в интернет, потому что интернет сейчас мощнее. Мы так подметили. Нам это на сегодняшний день интереснее показать себя.
3: Кстати, у меня еще там есть такой небольшой анонс. В общем-то, мы его собирались сделать весной, но в связи с тем, что начали делать клипы, немножечко отодвинулись. Мы собирались несколько песен в виде акустических версий выпустить, вот, посотрудничать там с некоторыми другими музыкантами. Вот. Там, в принципе, почти все готово, но нужно время просто это все свести. То есть у меня все есть, оно будет там через некоторое время выпущено, скажем так.
2: Ну вот такой вопрос.
3: Такой промежуточный релиз.
1: Проект с летучими барабанщиками.
3: Да-да-да,
1: да, верно. Хорошие ребята, вот они тоже на
2: вопрос такого были. Плана. Вопрос такого плана. Вас, ввиду того, что развивается творчество, вот эта большая красная машина, пылесос Москва, не засосет ли в свои круи?
1: Может, зараза. Я все равно люблю «Орел». Не знаю, мы там были в Москве, выступали там.
4: Как бы то ни было, это будет полезно и нам, И Москве. И там у красного Локомотива.
1: Конечно, оптимист.
2: Смотрите, прежде чем перейти к следующей песне, хочу с вас взять обещание. После, я буду так теперь у всех групп, кто будет в нашей передаче, брать обещание. После вашего выступления сольного в Кремлевском дворце, согласитесь ли вы еще один разок выйти в эфир на Неформатном радио?
0: Неправильно задал вопрос. Неправильно задал вопрос. Сколько вы от сбора в Большом Кремлевском дворце перечислите на Неформат? Вот так вот.
5: Чувствуется хозяйственник.
0: Я хомяк по натуре, я все в дом тащу.
1: Ну, я хочу сказать вам спасибо, ребят, что про нас вообще вспомнили.
4: Договоримся!
5: Договоримся, да.
1: Да, это означает, это я потихонечку говорю о том, что мы договоримся с вами. Обязательно.
2: Хорошо, отлично. Ну, то есть ящики с инструментом дадут потаскать, Захар?
0: Конечно.
4: Конечно.
0: Вот, ну что, дальше я так понял, мы будем слушать живьё.
5: Можно, мы готовы. Да.
0: Вот, ну и давайте уже что-нибудь жахнем на горе соседям. Я так понял, вы уже в квартире находитесь, да?
4: Да,
5: да. На кухне.
0: Вот, сейчас, в принципе, будет бедные соседи. Я просто знаю, что это такое.
5: У нас окно открыто, и тут центральная улица города под окном, так что горожане тоже услышат.
0: Когда мы делали первые живые студии, мы делали их на большом-большом балконе на 24-м этаже, вся Тула была под ногами. Вот, и, конечно, пока дом не заселился полностью, было хорошо. Но когда он заселился, меня начали потихоньку выселять.
3: Ну, в общем-то, у меня аналогичная история. У меня, правда, не на 24-м, у меня на 9-м. И тоже, ну, там на балконе, там лоджия такая, да? В общем, ее переделали ее в студию, но... Там делал я, в общем-то, с умом, там звукоизоляция везде, и соседи не жалуются, даже если ночью там что-то делать, то есть ни одной жалобы не было до сих пор.
5: А у нас со Светой на кухне звукоизоляции нет, думаю, мы пару песен успеем сыграть.
0: До конца эфира. По крайней мере, когда приедет ОМОН и ворвется, вот желтая шторка вот эта откинется, туда влетят чьи-то ноги в бутсах, вот, мы все это увидим.
4: Просто достаточно будет включить песню одной современной группы, такой, на поп-эстраде. Вот, надеть такие шляпки черные, и ОМОН сразу все поймут и начнут с нами танцевать.
5: Ну что, поехали, наверное. Давайте сыграем.
2: Я вот тоже как-то забрался на крышу самого высокого здания в Воронеже и стою такой на втором этаже с саксофоном. Да, ну у нас все, что выше первого, это уже высотное здание, поэтому грех жаловаться. И вот меня тут тоже разгоняли пенделем.
1: Представляю.
4: Волшебный.
2: Ладно, давайте, ребята, исполнять.
1: Давайте. Ну да, мы исполним «Пробуждение», как раз песня одноименная с альбома.
6: «Пробуждение»?
1: «Пробуждение».
6: Окей, поехали.

0: Отлично. Отлично. Периодически рвется картинка, но могу гарантировать, что шторки еще не откинулись. Вот. Ребят, поступил вопрос из зала. Из зала. Светланка вот передает вам привет из Курска, во-первых.
1: Ух ты!
0: Вот. Во-вторых,
2: привет большой.
0: Спрашивает, какие еще яркие моменты, помимо музицирования на движущейся фуре, случались с вами на концертах или репетициях?
2: Ребят, давайте вспоминаем.
1: Мы сразу вспомнили один город, короче. Было у нас.
2: Ну это самый-самый лучший
1: случай. Да, дело в том, что во время... Во время одной нашей песни мы наблюдали, как...
3: мы на неформатном, скажи, как есть.
1: Люди занимались любовью, в общем-то. Вот это, по-моему, самое яркое событие.
2: Можете представить, что это было?
3: На заднем ряду.
0: Не, ну это значит, что вы завели толпу-то.
1: Не слабо завели, вообще нормально. Я там сам чуть не завелся, хочу сказать.
0: Я считаю, это огромный плюсище просто.
2: Я не потеряла дар речи, это вообще.
4: Захар, причем это были... Захар, причем это были мужики, ты понимаешь, что делал? Насколько яркий концерт.
3: Нет, там традиционный вариант был.
1: Ну, довольно-таки неплохо.
4: А может быть, кого-то за то, что без билета прошел, наказывали просто, да?
1: Вероятно.
2: По-моему, они просто отдыхали.
4: Сейчас у вас ближайший концерт где?
3: В интернете.
4: Отлично.
2: 17 сентября.
4: Это вот как раз будет премьера клипа.
2: Да, премьера клипа все равно.
0: Ну, где вас ловить, поподробнее говорите. Народ же потом и запись переслушает, и то, и сё.
3: Наша группа ВКонтакте, вся информация там появляется. Заходите, подписывайтесь, читайте наши новости, слушайте песни, смотрите. Вся информация там появляется. Заходите, подписывайтесь, читайте наши новости, слушайте песни, смотрите клипы.

0: лучше для вас какое выступление? На фестивале, либо же ваш сольный концерт?
1: Но это на самом деле две разные весовые категории. Сравнивать их на самом деле очень сложно.
2: Все по-своему интересно.
1: Везде круто.
3: Да.
2: Особенно на наших концертах.
1: Везде своя атмосфера царит. Допустим, когда играешь сольник, ну, как-то не то, что круто в душе. По-своему как-то приятно ощущать, что это люди, которые приходят на концерт, пришли вот на тебя. От этого хорошо на душе становится, да? Вот, когда фестивали различные проходят, это появляются новые знакомства с другими музыкантами, организаторами, а это влечет за собой еще больше фестивалей в других городах, на других площадках.
2: Ну и на фестивалях зрителя, как правило, больше, что тоже немаловажно и интересно.
3: Ну да.
0: Есть ли уже предпосылки к новому альбому?
2: Есть.
4: Да.
2: Есть несколько песен, которые мы уже играем на концертах, обкатываем их. Скоро займемся.
0: То есть
2: записью займемся.
0: Поклонникам пока расслабляться рано, вы будете их радовать из месяца в месяц.
2: Тем более мы сейчас, Костя уже говорил, сводятся сейчас песни с... Как все это? Оркестр летучих барабанщиков совместно с нами. Четыре песни записал. И вот сейчас Костя все это сводит. Скоро это в свет появится.
0: Костя, вот вопрос к тебе. Тяжело ли вливаться в коллектив, который уже имеет определенную свою атмосферу, определенное свое направление в музыке, со своим видением?
4: Ну, честно говоря, лично мне совершенно не тяжело. Дело в том, что я достаточно такой разносторонне развитый в плане как музыкант, человек. Uh-huh. То есть я одно время играл в огромном количестве команд. То есть доходило там, по-моему, до 5 одновременно, то есть, и как бы, причем жанр абсолютно отличался, да, там, начиная, не знаю, там, с народной музыки, заканчивая каким-то там грайндкором, да, то есть, и, то есть мне совершенно не представляло никакой проблемы, то есть все это выучить весь этот материал и как бы его играть. То есть поэтому мне, ну, несложно, скажем так, то есть я не привязан к какой-то такой, к какому-то определенному стилю, да, то есть там, или к какому-то своему видению, то есть я могу и так сделать, то есть, ну, проблем никакой.
2: Не знаем, как ему, но нам с ними легко и просто. С Костей, в смысле.
3: С ним, да. Ну, я хочу сказать, да, он хороший советчик, и вот он, ну, не дает нам, как бы...
2: Расслабляться,
3: да.
5: Не, ну, судя по тому, что вся группа утяжелилась, значит, как бы все в тему. Всем все нравится.
4: Конечно.
5: Вот, то есть двух мнений быть не может.
0: Это просто у нас сейчас видео нет, он сейчас Константин сидит напротив них с пистолетом. Нравится же, да, всем все. Да.
5: Не, видео есть, Костик, видео есть.
3: Вы тоже угораете, да?
5: Единственное, что пистолет он спрятал там под столом, чтобы его в камеру было не видно.
0: Ну, на всякий пожарный, да.
1: Как в «Братья 2».
0: Я уже слышу то, что там руки по гитаре вводят. Может быть, что-то еще исполнить?
2: Да, вот можно клип, на который сейчас вот отсняли.
3: «За тобой», да. Мы сыграем, кстати, в этом клипе сыграла пара очень хорошая такая, вообще представьте, Полина Дромникова и Станислав Кравченко. Они кандидаты в мастера спорта по бальным танцам.
4: Тренера почему?
2: В общем, там красиво.
3: То есть мы совместили рок-музыку с танцами, да, попробовали.
0: То есть вы их не планировали вставлять, они просто на фоне резко появились и начали танцевать?
2: На самом деле Света все придумала. Она долго искала, вот именно танцоров. Она
3: я вообще думала, как и о чем будет этот клип очень долго. Но потом что-то Костя мне показал какую-то группу, Костя какую-то мне группу там
4: показал.
3: У них там все есть.
2: Множество групп показал.
3: У них все там вот построено на танцы, и они как-то, ну, все в движении там. Они сами такие вот.
1: Решили
3: креативные, что ли, я не знаю, товарищи.
2: А мы танцоров со стороны пригласили.
3: Ну да, мы решили пока со стороны пригласить, а потом уже
2: сами
3: быть,
2: пока разучим
3: что-нибудь изобразим.
0: Ну тогда не томите и давайте во все услышания новую песенку.

0: Итак, друзья, 21:40 на наших зеленых системных. Сегодня у нас в гостях группа «Навстречу солнцу», город Орел. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, наша Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не стесняйтесь, задавайте вопросы ребятам, они обязательно ответят. Вот, я выдохнул. Костик.
1: Да, продолжай. Светлан, вопрос. Сколько требуется вам времени на то, чтобы вот от начала первой мысли о песне, заканчивая ее выпуском на диске?
2: Сколько времени, да? Сколько времени? Да, занимает вот.
1: Да, да, да.
3: Насколько я знаю, иногда десятилетия уходит.
4: Мы себя не ограничиваем.
2: Ну вы тоже скажете, мы так никогда ничего не выпустим.
3: Не, бывает и гораздо быстрее.
2: Я скажу сразу, что я подгоняла, и даже вот на меня потом сердился, конечно, Константин за это, но все-таки альбом вышел, слава богу.
5: Да нет, там никто никого не гонял, просто там переживали, что он там не вовремя. Я просто, как объяснить, у меня определенный алгоритм работы есть, вот, и так как его знаю только я, вот, все думают, что там ничего не успевается, на самом деле все в срок, вовремя я все делаю.
2: Ну да, да. Костя начал же где-то в октябре, да, его записывать?
5: Да, конечно.
2: И выпуск у нас случился в феврале.
5: Да, ну просто там такая особенность самой звукозаписи, что, скажем так, работа над чисткой различных партий и всего остального, это примерно, ну, там, 80% времени занимает, и там сведение, мастеринг и все остальное, это остальные там 20, да? Вот, и поэтому, когда там, грубо говоря, я сидел, вырабатывал треки, все думали, что я ничего не делал. На самом деле, работа велась полным ходом, вот, и потом там в течение буквально там месяца, наверное, я его полностью свел, отмастерил, все было готово. Как-то вот так.
2: Ура, мы забыли одного человека очень важного отблагодарить. Это Вадима Богданова, который уже на протяжении многих лет помогает нам финансово реализовывать наши проекты. Спасибо тебе, Вадим, большое.
1: То есть вы продолжаете с ним сотрудничать?
2: Да, конечно.
1: Ну, слушайте, у вас уже, наверное, не столько работа, сколько дружба.
2: Конечно, друзья.
0: Так они хихикнули. Подсчитали в уме и хихикнули, да. Хорош друг.
2: Я понимаю, что люди могут там подумать, ага, там, какие-нибудь, может, отношения у кого-то там с музыкантами, да, из группы.
1: Нет, нет, нет, а как раз в самом хорошем смысле этого слова.
4: Я не сплю ни с кем.
2: Не, ну,
3: вы не ожидаете, знаете, еще.
2: Мне кажется, такое, конечно, не кажется, а так и есть. Ну, все-таки нам 7 лет, но мы еще, все-таки я не считаю, что мы какие-то прям очень уж известные, нам еще заявлять и заявлять о себе, расти и расти.
4: Примерно поэтому месяца 4, да.
2: Гриша, ты не скромный человек.
4: Да что тут завоевать мир, совсем же, это же просто.
1: Ну, тут в таком вопросе в музыке, оно же как в спорте, мало стать чемпионом, главное отстоять это звание на протяжении многих лет еще.
4: Точно, точно.
2: Так что просто огроменная, поэтому мы все понимаем, наверное, нужно работать над собой, конечно.
1: Да и все получится. Да что в самом деле, все хорошо. Хотелось бы такой еще вопросик вам задать. Мы год назад спрашивали уже с Зухером у вас, может быть, что-то изменилось за этот год. Есть ли теперь надписи под балконами с признаниями в любви и творчестве?
2: Любви и творчество одновременно, да?
1: В любви к вам и к творчеству к вашему.
3: Ну, тульские пряники нам приносили.
2: А, нет, у нас есть такая подушечка желтенькая, на ней прямо написано «Навстречу солнцу», нам фанатка наша подарила. Потом вот где-то вот здесь вот рядом есть такая бутылочка уже выпитая, шампанского. Там тоже, значит, нас поздравляли, Сибиреем с 5-летием. Тоже фанат нас поздравлял.
3: Там шампанское называлось «Навстречу солнцу».
2: Да. Вот я не знаю почему, но вот жена Костина тоже нам дарила какой-то вот напиток.
3: Может, нас тоже любит. Да, очень странно, почему.
1: Ну, мы когда с Зухером встречаемся, тоже друг другу напитки дарим разные, конечно, у нас
3: полки. То есть это нормально.
1: Да,
4: это нормально.
2: То есть я хочу сказать, что нас народ, да, потихонечку начинает задабривать. И спасибо вам, ребят, что вы нас цените, любите.
0: Тут еще один вопрос из зала. Альфред или Альфред, не знаю, как правильно, спрашивает. Не хотите ли вы по-английски петь начать?
4: Нет.
3: Я тоже скажу нет.
2: Ну, что скажет Костя? Вот как он скажет, так и будет.
5: Просто с английским языком это такой вопрос, скажем так, это вопрос аудитории, да? То есть, если есть желание работать на аудиторию такую англоязычную, да, то есть, ну, естественно, да, надо делать версии песни на английском. Если такого желания нет, или там возможности пока, то, в принципе, тратить на это усилия.
3: Ну, как в данный момент, люди, например, да? Скажем так, вот. В таком духе.
5: Но, опять же, это как бы не прям совсем не запрет. Может быть, когда-нибудь, почему бы и нет.
0: Не, ну скажите уже честно, просто лень учить английский.
5: Почему? Я-то знаю.
0: Ну, петь-то не тебе.
5: Но я-то не пою.
3: I have some words. Он English.
2: Да, у меня большой потенциал, конечно. Мне, наверное, России будет мало, признаюсь. Вот, да, поэтому, видимо, сведется к тому, что мне нужно будет все-таки заниматься.
4: Не, ну когда на Евровидение поедем выступать, там все равно по-английски споем, нормально все будет.
5: Есть замечательная команда, там, Гопал Барделло. У него там такой жесточайший акцент, и это его фишка, нормально. Всем нравится.
1: Я тебе больше скажу.
3: Русскими буквами напишем все эти тексты.
5: И Little Big, опять же, да? Замечательно.
2: Ребята, здесь есть тоже свой секрет, потому что нужно соответствующие тексты и вообще вести себя соответствующие.
3: По-английски. Мы уйдем по-английски.
2: Как-то, я не знаю, вот, наверное, быть хотя бы как Гриша, потому что он такой...
3: Англичанин, типичный.
2: Ему морачивает. Нет, он английский хорошо знает нас, Гриша, вот пусть хорошо знает. Максим, да, наполовину знает английский.
5: Половину.
2: Yes, а я встаю.
4: Левая и правая рука знает английский. Левая и правая нога не знает английский.
1: Ну ладно, что вы там, господи, переодеться. Все юбки нацепили и вперед с песней в Шотландии.
4: Зачем
1: там зачем знание английского? Это, в принципе, вы пойте на тайском, главное в юбках шотландских, все остальное ерунда. А вообще, если был бы вариант с кем-то сообща выступить на одной сцене, кто бы вам больше всего подходил?
2: А, да, хороший вопрос очень. Костя нам предложил.
3: Костя нам предложил. Мы пока думаем, команды ждут.
2: Animal Jazz, да?
5: Ну, в принципе, как сказать... Скажем так, я же уже упоминал, что я играл в достаточно большом количестве команд и, в общем-то, с большим количеством команд играл параллельно.
2: Да. Вот, и Костя у нас медийный.
5: Да, вот поэтому, ну, как бы. То есть я знаю людей, которые, с которыми можно играть, да, то есть с ними интересно, в принципе. Ну, знаете, как сложно так сказать, потому что, скажем так, если делать с какой-то конкретной командой, это нужно делать соответствующее еще и шоу, да, то есть, чтобы это смотрелось параллельно для команды.
1: Угу.
5: И, то есть, тут не так, с кем бы вы хотели, а вопрос стоит так, с кем есть возможность и как скорректировать, грубо говоря, свое выступление, чтобы это органично смотрелось там, ну, с этой командой. Вот так вот.
0: Ну, как элемент шоу могу предложить просто выйти после этой команды и покидать их со сцены, и пусть все думают, что это элемент шоу, а на самом деле вы просто убрали конкурента и все.
2: Жестко.
0: Можно пострелять, ой, помахать топором, то есть тут...
2: Мы же добренькие.
0: Народ у нас всеядный. Чем больше кровищи, тем популярнее группа.
2: Ну, на самом деле, тенденция есть, конечно, вот кровавости такой, я не знаю, но может быть пройдет как-то со временем.
0: Я думал, ты сейчас скажешь, а как Костя на это посмотрит?
2: На кровь?
0: Да.
5: Я что угодно могу исполнить.
2: Главное исполнить.
3: Есть некоторые моменты, когда никто не может повлиять на мнение. Вот в данном случае, как бы, ну, нам это не совсем, ну, как скажем, неприемлемо. Ну, я имею в виду кровищу.
2: Нет, ну, я знаю, что Костя к этому спокойно относится.
3: Ну, ему нравится там всякие, смотреть вот такие всякие клипы там. Ну, меня это немножко отторгает.
5: А-а-а, зловеще подкатал Костя.
4: А я не боюсь.
1: Так, ребята, давайте.
3: Гриша у нас
1: врачил.
3: Какая-то кровавая тема. Гриша песенку споет.
2: Знаете почему? Потому что мы как бы вообще разные сами по себе. Вот. И вообще люди все разные. И вот у нас так вот подобрались и музыканты. И поэтому мнения разные.
1: Ну что, давайте песню тогда.
2: Да, хорошо. Давайте мы исполним песню, на которую скоро выйдет клип. 18 сентября мы будем презентовать ее в интернет. Будет онлайн-трансляция на нашем канале в YouTube. Называется она «Все равно».

0: Итак, друзья, 21.53 на наших зеленых системных. Час уже подходит к концу. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, с вами Орловская группа «Навстречу солнцу», наша Аська 96.475, мессенджер от службы внешней разведки «Неформатная Mail.ru», туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Костик.
1: Продолжаем наш замечательный вечер, музыкальный, наполненный позитивной музыкой. Вопрос ко всему вашему дружному коллективу. Какую бы вы хотели страну все-таки посетить с концертом первой?
2: Нам рекомендуют Белоруссию посетить. Первой.
3: А хотелось бы Англию.
4: А я бы и в Германию, и прочее.
2: Не, ну, понимаете, ребят, мы хотим везде участвовать. Но начать надо с Беларуси. Мне так посоветовали.
3: Вопрос был, куда хотим. Я в Англии.
2: Понимаешь, ну, нет, нужно начать с Беларуси, а потом уже получится везде.
3: Ну, как-то так.
0: Как-то ну, ты прям оптимистично про Белоруссию.
2: Да? Почему?
1: Ну, а там вся Европа как на ладони.
3: Это и дальше Беларусь получается.
4: В окно посмотреть, да?
3: В окно глянуть.
1: Да.
0: Нет, там же можно, не доезжая до Калининграда, выйти из поезда.
4: Ага.
0: И ты в Европе.
3: На станции.
4: Ну, собственно, да.
0: Да, и все. И как бы потеряться в Европе и больше не возвращаться в Россию.
5: В общем-то, выставиться на платформе и ехать и играть, да?
0: Или да.
3: Как на студии, только на платформе.
2: Да. Проехать всю Европу.
1: Ну, следующий клип будет на поезде, почему нет?
3: По Европе.
2: На поезде у нас был клип «Пробуждение», но мы в Женафуре.
3: Нет, там поезд был на нашем фоне. Это не совсем.
5: Да.
0: Поезд неудачно вышел в кадре.
4: Уехал!
0: Гад.
3: Да нормально он там смотрелся.
4: Поезд ушел.
3: Посмотрелся и ушел.
1: Ребят, у нас времени осталось фактически на одну песню, которую мы будем слушать. Какой мы песней будем завершать эфир?
2: «Бесконечен» давайте поставим, потому что на нее недавно вышел клип у нас. Такой очень яркий, зрелищный достаточно.
3: Массовочный.
2: Да. Там у нас такой злодей участвовал, очень красивый, синего цвета. Вот. Вообще, у него, конечно, есть имя и фамилия, его представлю, Паша Мазуркевич, как раз тот, который нас пригласил на фестиваль системных администраторов. Большое ему спасибо, он еще выступил в качестве сценариста и режиссера вот, в новом клипе все равно. Ну, давайте «Бесконечен» слушать и смотреть клип.
0: Запись я оставлю, да?
4: Да.
0: Да, все, поехали, ставим, слушаем.

0: Вот. Выдохнули.
1: Длинная песня, правда?
0: Длинная песня, прям вот длинная-длинная.
1: Я хочу, пока не забыл, я думаю, уже заканчивается, да, эфир, объявить еще, что в нашем клипе «Бесконечен» участвовало силовое шоу «Богатырские забавы». Ну, такие сильные, красивые ребята, которые... Которые, да, пытались замочить княжеское войско, но у них ничего не получилось, потому что... Добро победило зло. Там у нас участвовали два исторических клуба. Реконструкции Эвос и Хорс. Вот, спасибо им большое.
0: Ну, надеюсь, мы скоро увидим этот клип.
1: Этот клип вышел, и мы говорим сейчас вот песню.
0: А, это который уже вышел.
1: Да. Про клип «Бесконечен».
0: Мне просто вот Альфред пишет: еще клипы давайте, ребятки, это вам пожелание. Вот. А мне он написал, что мы пока никому не показываем клипы. Скоро все увидят, но пока не показываем.
1: У нас есть новогодняя песня такая, достаточно актуальная. Вот очень хочется на нее сделать, конечно, клип. Вот именно с этой песней мы же были на УТР. Вот. Чувствуется, что она востребована, актуальная. Ну, не знаю, получится, нет. Ну, попробуем.
0: Ну, я думаю, все должно получиться. Вот вы год назад... Костик предлагал вам нажелать себе всего-всего-всего. Вот что-нибудь по истечении года сбылось из того, что нажелали?
1: У меня мечты вообще наполеоновские, честно скажу. Мне еще мало того, что мы сделали. Но
2: какая-то честь.
1: Люди со стороны, когда нас видят и смотрят, и говорят, вы вот шагнули там, кто-то говорит на 3 ступеньки выше, кто-то на 5 нас поднимает. Ну, хорошо, раз такое мнение, значит, действительно.
2: Значит, часть желаний, значит, сбылась. Вопрос-то какой был? Вот так.
1: Ну да, выводы можно сделать.
2: 3 клипа за лето. Шутка ли? Мне до сих пор еще нехорошо не отошел.
1: На солнцепёке в этих вот бесконечен мы же выступали в плащах кожаных.
2: Да, плюс 30, а мы в кожаных плащах.
1: Причем вообще-то шел такой дождь затяжной вообще, и вот именно на момент съемок тучки разошлись, вот, и продержалась эта погода ровно до того, как мы отсняли этот клип, и опять тучки набежали.
2: Да, пока мы снимали, была жара плюс 30, а потом, когда мы отсняли уже, измучились, дождик. Не, ну хорошо было, у нас освежил.
3: Удачно.
0: Мы в этом году Колки в Беларуси пытались отснять материал для клипа. Вот. И так мы не дождались погоды. В итоге нас чехи выручили. Вот, чехи прислали нам нужный материал, отсняли у себя детей.
2: Для разгона тучи?
0: Да. Клип получился белорусско-чешско русский. Вот так вот.
2: Международный,
0: да. Вот, ну что, Костик, давай финализировать как-то.
3: Давай финализировать. Ну, что могу сказать, это, конечно же, пожелать группе «Навстречу солнцу» скорейшего покорения. Начинаем пока с нашего Олимпа российского. А далее уже ближайшие, я думаю, годик-два, пора бы уже Европу подмять под наши российские стандарты музыкальные.
1: Спасибо, далее.
3: Далее, что хотел сказать, чтобы ваш коллектив не претерпевал изменений в плане состава. Чтобы все как было,
0: чтобы нарастал, но не убывал.
3: Нет, я предлагаю. А в остальном, что можно пожелать? Не болейте, чтобы близкие были у вас здоровы, вы сами не болели. Всем слушателям неформатного радио, еще раз напоминаю, у нас в гостях была группа «Навстречу солнцу». Замечательный коллектив, который нас еще неоднократно будет радовать своим творчеством. Ребята, пожелайте что-нибудь нашим слушателям.
2: Творческого здоровья вашему радио, прежде всего. А слушателям хорошей музыки,
1: да?
2: С ваших интернет-волн. Ну и всего хорошего.
1: Да, всего самого лучшего.
2: Счастья, здоровья.
4: Душевного равновесия и любви.
0: Вот. Это самое главное. Ну что, друзья, говорю всем до свидания. Услышимся теперь в среду и в четверг. Завтра запись эфира не появится. Не появится, появится она только в понедельник, потому как через полтора часа я уезжаю на самое большое болото страны, в Вологодскую область. Вот, и просто неоткуда будет и некогда выложить. Поэтому запись сегодняшней программы появится только в понедельник у нас на сайте. Кто не успел послушать, в понедельник ждите, переслушайте, перекачайте, как угодно. Ребят, вам огромное спасибо, что вы у нас побывали. Молодцы, подготовились сегодня прям с оркестром. все как положено. Пожелайте своим соседям от меня терпения. Вот. И спасибо, до свидания.
1: Уже половину разогнали, поэтому.
4: Спасибо, ребят.
2: Спасибо. Всем пока.
4: Счастливо.
0: Счастливо. Спасибо.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Рамонес образовались в начале 1974 года, когда Джон Коммингс и Дуглас Колвин пригласили к себе Джеффри Хаймана. Колвин хотел играть на гитаре и петь. И Каммингс тоже играл на гитаре, а Хайман на барабанах. Довершить состав должен был их друг Ригли Стерн, но оказалось, что играть на басу он не умел. Поэтому Дуглас переключился на бас, а еще он был фанатом Пола Маккартни. А, как известно, Маккартни использовал псевдоним Пол Рамон. И Дуглас взял фамилию Рамон и придумал название Рамонес. И все сразу стали Рамонами. Хайман Джоуи, а Каммингс Джонни Рамоном. Первый концерт группы состоялся 30 марта 1974 года. А спустя два месяца их менеджер Томаш Эйдейн, не выдержав веселухи, стал Томми Рамоном и сел за барабаны и понесся панк по просторам Америки. Понесемся и мы. Rockaway Beach.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере, детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Если бы Китай был побольше, Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.
1: В этой войне не бывает потерь, не бывает побед и поражений. Здесь твоя оборона и твое наступление. Ты наивен.

вдвоем на кухне, в тонких пальцах сжимая чашки. Потолок собирался рухнуть вместе с крышей многоэтажки. Дым клубился в дверном проеме, пахло гарью, кружился пепел, и надрывно хрипел приемник в неказисто неровном темпе, в неказисто неровном темпе. Кажется, было поздно. За окном просыпался Таллин, жадно пьющий рассветный воздух.

мятежно шатался ветер, разгоняя пожар по дому, и скрипела в оковах петель дверь в одну из горящих комнат. На полу танцевали искры, извиваясь в безумном танго. Пол качался, как будто приз.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

140-160 разгоняя туман, прохладный сонный туман раннего лета. Ты относительно инь, я относительно ян, это всего

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Итак, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, приветствую вас всех. Сегодня у нас четный вторник, а это значит, что на просторах неформатного радио у нас неформатная бомбардировка. Сегодня у нас 8 треков от компании Balt Music, она же Бомба Питер. Юра, здравствуй, дорогой.
1: Здравствуй.
0: Слушай, опять я, смотри, пользуюсь необрезанной свистелкой, потому что я на другом компьютере снова, а там у меня старая свистелка. Ну ничего, ничего, ты мне куда-то присылал, я ее найду. Вот, итак, друзья, здравствуйте, приветствую всех, кто нас слушает у радиоприемников, у кого не ловит FM, приветствую всех, кто слушает нас в онлайне. Вот, ну и отдельное здравствуйте тихим слушателям, те, кто будут слушать запись эфира на каких-нибудь подкаст-сервисах, там, Google подкаст, iTunes, а я не знаю, iTunes, наверное, сейчас нас вообще никто не слушает, да, Spotify, iTunes, канули в лету. Вот, ну хрен с ними, ладно, без них тоже неплохо. Вот, здравствуй, здравствуй, Хамло Чулпанов, здравствуй, Дениска, здравствуй, Женя Баринов, Серега Кузовков, привет, Витя Комаров, здравствуй, дорогой. Вот, ну и Юрка, еще раз тебе привет. Со всеми, кого уже увидел, поздоровался, давайте расскажу, кто у нас в первый раз, как общаться. Ну, во-первых, у нас есть основной чат, прямо на страничке прослушивания неформатного радио, на страничке с плеером, внизу прям огромный чатик, вот, нечеловеческое животное, привет, привет, Настюха. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите стрим в группе «Неформатное радио», прямо сейчас идет стрим, и там можно в комментариях к стриму писать. Олежек, здравствуй, Дим Дмитриев, приветище, только что тебя слушали, только что тебя слушали. Вот, и, кстати, я тебе хочу, знаешь, что сказать, что осталось твоих выпусков, Димка, всего-то там, наверное, недельки на две, все, все, ты представляешь, мы все вот эти выпуски практически прогнали, вот, дальше будут они в рандоме выдергиваться по одному из всей кучи. Вот, Антоха, Андрей, здравствуй. Ну и еще одно место, где можно писать, это идет стрим в Ютубе, точно так же, как и во ВКонтакте. Там тоже в комментариях к стриму можно писать, в принципе, я их тоже вижу. Вот, все остальные способы общения считаю неактуальными, потому что, ну, в личку мне не пишите, я не увижу. Во время эфира я личку не смотрю. Куда-то там в комментарии в другое место писать тоже бессмысленно, потому что я тоже не увижу. Короче, или комментарий к стриму, или в чат прямо у нас на страничке на прослушивание радио. Вот, эти комментарии я вижу. Вот, ну и, собственно, поехали. Поехали, да, сегодня у нас Бомба Питер, сегодня, я так подозреваю, активность будет ниже нулевой. Вот, ну, какая-то часть людей, конечно же. А, кстати, музыканты, да, когда будете слышать свой трек, я не знаю, для кого я это все говорю. Вот, но вдруг вы тут появитесь, когда будете слушать свой трек в эфире, не стесняйтесь. Кидайте в комментариях ссылки на свои группы, на свои сайты, на свои какие-то ближайшие концерты, мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Собственно, для этого все и делаем, чтобы люди могли сразу же, если вы им понравились, перейти к вам, добавиться и т.д. и т.п. Вот, теперь я все сказал, а теперь давайте начинать. Итак, первым треком у нас сегодня проект ARVSV. Этих ребят я уже слышал. Вот, и Оля Кекс. Вот Олю Кекс мы еще не слышали. Трек называется «Весна». Ну и, собственно, сама сопроводиловка. В моем творчестве это самая необычная песня. Очень особенная. Она была написана давно, но я не мог понять, не мог почувствовать, как же она будет звучать. В этом понимании мне помогла Оля Кекс. Она одаренный музыкант с невероятным уровнем позитива. Вот, ARVSV, Оля Кекс, «Весна» называется трек. Дислокация, к сожалению, опять не указана. Вот, ставим, слушаем, поехали. Поехали.

Итак, другие подруги, 21.08.55 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот тут за эфиром похвастался, что 18-й трек сегодня отмастерил. Олежек пишет, вот нифига себе продуктивность, я тут еле-еле 9 песен наскреб на альбом, а теперь еще это записать надо. Олег, ну, во-первых, как тебе сказать, это же акустика, что тут, тут не так много времени на это уходит, там вокал, гитара и бас, все, что там возиться-то долго. Вот, плюс я принципиально максимально не лезу, да, то есть оставляю все как есть, не вылизываю этот альбом, потому что нахрена, то есть как бы было задумано сделать его как есть, то есть там будет полный эффект присутствия, да, только такое ощущение, что вот я пришел к тебе на кухню и попел своих песен и ушел, вот, поэтому... Особо я там со звуком не заморачиваюсь. Не так, как с другими треками, да. Вот, поэтому работа идет быстро и продуктивно. Если бы я не заболел, наверное, я бы уже все бы и закончил бы давно. Но пока вот как-то так. Вот, теперь что касаемо АРВСВ с Олей Кексом. С Олей Кексой. Как правильно? Оля Кекса или Кекс? Оля Кекс. Ну да, наверное, не склоняется. У нас же, помните, была Юля Корж. Вот. И Оля Кекс. Кстати, хорошая бы парочка получилась. Оля Кекс и Юля Корж. Вот. Мне понравился общий концепт. Общий концепт трека мне очень понравился. Но я не вслушался, я честно скажу. Потому что... Ну, не хотелось сделать громко. Вот, я обязательно переслушаю эту песню в тот момент, когда буду выкладывать на сайт запись эфира. И мне кажется, она мне понравилась. Но, правда, варганчик там прям какой-то плевенький. Прям плюм-плюм-плюм-плюм получился. Вот, смотрите, что нам народ пишет. Трек прозвучал вкусненько, на мой взгляд. Да, Олежек пишет. Вот, спрашивают, будет ли корзина груш в пластике. Юрка, ну, слушай, как, если денег насобираю, то будет. Нужна она вам в пластике. Если людям будет нужна, то, конечно, напечатаю. Ну, мне десятку просто как-то надо где-то взять тогда и напечатать. Так, Хамло Чулпанов нарисовал, знаете что, нарисовал антифак и какашку. Вот, и написал вокал. И как это понимать, друг мой? То ли тебе плохо понравилось, то ли тебе хорошо не понравилось. Объясни такие противоречивые смайлы. Вот. Мне песня, наверное, понравилась. Но опять же говорю, я ее переслушаю, потому что мне был не совсем понятен момент именно с таким инструментом, как вокал, да. Вот, он не совсем у меня устаканился, потому что я слушал тихонечко, вот, а наушники надеть не успел. Вот, ну и вообще, потому что начало программы, у меня большая кружка чаю. Ой, господи. И вот, кто-то мне позавидовал, и я прямо сейчас... В прямом эфире подавился большой кружкой чаю. Теперь у меня большая лужа на полу. Поздравляю. С чем себя и поздравляю. Ой, господи. Вот бывает же такое, да? Всегда спрашивают, а зачем в эфире обычно сидит второй ведущий? Ну, как зачем? Вот если первый ведущий умер, подавился и умер. Так, нужна пивка, большая кружка. Слушай, да, я обычно сижу с чем-нибудь спиртным, но сегодня решил, что обойдусь чаем, потому что завтра буду прибухивать по-любому. Завтра у нас отборный фестиваль Revolution. Вот, завтра будут мясные треки, я так подозреваю. И завтра можно будет тут и побухивать. А сегодня я решил с чайком. Вот, Маша, привет! Привет, стильная панама. Стильная панама, да. Вот, ладно. Давайте поехали дальше. Далее у нас Андрей Варфоломей.
Андрей Варфоломей. А на все четыре стороны называется трек. Вот, сингл относится к тем произведениям, которые являются настоящей загадкой даже для самого автора. Вот что он сам говорил об этом. Это тот случай, когда убеждаешься, что ты в действительности ничего не сочиняешь, а просто пропускаешь через себя то, что тебе диктуют из какой-то кромешной и неведомой глубины. А пока такую песню исполняешь, пока трудишься над ее записью и потом над клипом, постепенно, штрих за штрихом, узнаешь немного больше о себе самом. Вот, на все четыре стороны Андрей Варфоломей, дислокация опять не указана. Ну, будем подозревать, что это Питер, мне так кажется. Поехали, ставим, слушаем, ну а вы, конечно же, комментируйте.

Итак, дорогие подруги, 21:19:35 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал от меня. Он уже только что отзвучал, Андрей Варфоломей, на все четыре стороны. Вот, спрашивают, не думал ли я выращивать табак. Думал, даже покупал семена. Вот, они у меня даже взошли. Потом благополучно сдохли. Вот, но слава богу. Потому что я уже потом, когда углубился в эту тему, то выяснил, что среднестатистическому курильщику надо 200 кустов табака. Вот, а если учесть, что сажают его как картошку на таком же расстоянии, то мне под табак надо только под табак 6 соток земли, понимаешь? Вот, опять же, за ним надо ухаживать, его надо поливать, его надо общипывать, его надо удобрять, какашками подсыпать. Короче, там целая куча работы. Вот, покупаю я, вот сейчас купил 4 килограмма табака, отдал я за это 6 тысяч. Мне эти 4 килограмма, ну, блин, я тебе скажу так, ну, на месяца на 3. Месяца на 3. То есть... Ну, мы с Коляном насчитали, грубо говоря, вот я трачу 6 тысяч на табак и экономлю 25 тысяч каждый месяц денег. Каждый месяц я экономлю 25 тысяч, да? Поэтому вот так вот. Среда ли сегодня? Ромка, здравствуй, дорогой. Здравствуй, мой лесной друг. Нет, сегодня вторник, сегодня четный вторник. Сегодня у нас неформатная бомбардировка. Вот, сегодня мы слушаем музыку от компании Balt Music, она же раньше была Бомба Питер. Вот это у нас происходит каждый четный вторник месяца. У нас вообще эта неделя насыщена. Завтра у нас среда, отбор на Revolution. Потом в пятницу у нас будет последняя пятница с Правда Музыка. Вот, короче, сегодня у нас неделя прям таки, скажем, эфирами насыщенная, ну, по крайней мере, для меня. Вот, но сегодня я не бухаю, а завтра будем, завтра будем. Вот, Витек, здравствуй. Здравствуй, город Пермь. Вот, слышал, что сегодня у вас тепло. Сегодня у вас тепло, но смыло все нахер. Вот, сегодня ехал с работы, и я узнал, что в Туле тоже есть море. Вот, у нас есть свое Тульское море. Река Упа до такой степени разлилась, что прям вот едешь, и от горизонта до горизонта вода. Классно, классно, прям вот я люблю такие моменты. Вот, ладно. Так, что касаемо Андрея Варфоломея, что там нам народ писал? Вот, Антоха пишет, у меня диссонанс вокала и музыки, а так вроде ничего. Дениска пишет, очень странная песня. Так, Олежек пишет, по мне бы поживее трек звучал бы повкуснее. Поживее трек звучал бы повкуснее. Слушай, мне кажется, с живостью там вполне себе в рамках жанра. Потому что, ну, пел-то он достаточно быстро. Вот, смотрите, в Перми пишут, сегодня тепло, а завтра минус 15 обещали. Не, слушай, ты знаешь, я прям радуюсь, у нас наконец-то минусовые температуры выключили. Все, у нас даже ночью плюс 2. То есть у нас уже даже ночью тепло. Сегодня прям я ехал с работы, плюс 16, красота, я прям в машине опустил все окошки и просто подставлял морду ветру, как спаниель сзади. Меня обдувало так, так, блин, классно. Я прям вот реально чувствовал себя восторженным спаниелем. Вот, что я говорил? Все, я мысль потерял. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас Костя Кудин. Трек называется «Жизнь» и сопроводиловка следующая. Песня родилась странным образом. У Артура была аранжировка бесхозная, и он предложил на нее текст наложить какой-нибудь. Я вспомнил свой старый стишок про жизнь и не относящийся к нему отдельный припев. В ходе эксперимента получилось то, что получилось. Людям понравилось. Вот. Песня родилась странным образом. Знаешь, Костя, я тебе могу сказать, что 90%
песен у музыкантов рождаются именно таким странным образом. А итак, Костя Кудин, трек называется «Жизнь», дислокация опять, к сожалению, не указана. Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

Летело время, виски сидели, любовь неряха тащилась следом. Мы кости грея в тепле сидели, в худых рубахах да драных кедах. Над облаками мечты порхали, а мы вдыхали приятный запах. Лежачий камень

Итак, другие подруги, 21-29-07 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, пишет нам Хамло. Хамло нам пишет: раньше музыку на слова ложили, сейчас слова на музыку кладут. Вот, очень похоже на «Еду в Магадан». Да, тут я с тобой согласен. Сильно похоже на «Еду в Магадан». Причем, это знаешь, у меня... это была первая мысль. Но потом мне закралась в голову другая мысль. На еще одна какая-то прям сильно-сильно прям напоминающаяся. Вот это ту-ту-ту-тум. Ту-ту-ту-тум. Вот, никому бумер не напомнила. Никому не напомнила. Вот, но тем не менее, звучит-то хорошо. Звучит-то неплохо, на самом деле. Понятно, что вторично. Вот, но звучит, по-моему, приятненько. Вот, но я еще раз послушаю, конечно же, когда буду выкладывать запись эфира. Вот, потому что я сегодня потихонечку слушаю, у меня что-то такое прям настроение. Я сегодня с утра наслушался просто музыки до усрачки. Я мастерил 18 треков. Вот, ну как, не сегодня 18, а просто сегодня с 18 закончил. И так получилось, что... мозги напряглись. Я ненавижу музыкантов. Я ненавижу музыкантов. Я ненавижу музыку. Вот. Так, Витек пишет: зато спета с душой. Да, тут не убавить, не прибавить. Получилось хорошо. Вот, Мишань Пучковский нарисовался. Мишань, мы тебя ждали на прошлом эфире, потому что мы же слушали твою песню, по-моему, а ты не пришел. Русские, мы пришли воевать с русскими, да, русские, а русские не пришли. Вот, так, Мишань пишет: если не морочиться поиском, на что похоже, то норм слушается. Согласен. Не, оно, в принципе, даже если морочиться с поиском, все равно хорошо слушается. Мне понравилось в общей концепции. Так, у Зухера кепка приятненькая, а трек, простите, так себе, без обид к автору. Олежек, ну, ты просто любишь другую музыку, скажем так. Вот, для тех, кто слушает не только тяжелую музыку, не только панкуху, вполне себе зашло. Ну, мне, по крайней мере, трек зашел. Мне понравился. Вот, поехали дальше. Вот, смотрите, Маша пишет: красивая песня. Вот, красивая песня, видите? Ей тоже понравилось. Так что 3-1. 3-1 в пользу обычных слушателей. Так, едем дальше. Далее у нас Игорь Володин. Игорь Володин — тихвинский пианист и композитор, организатор ежегодного джазового фестиваля «Сентябрь» в Тихвине. Володин — музыкант, обладающий особым композиторским даром, ярким и глубоким композиторским мышлением, огромным, вот надо было писать, композиторским арсеналом мелодических идей и композиторским умением тонко и чутко слышать своих партнеров. Вот, я так подозреваю, сейчас будет джаз. Кстати, у нас же в Туле есть тоже замечательный музыкант, вот, Мишаня, он мне частенько помогает на басу, когда надо где-то электрическим составом выступить. Вот, и он тоже охрененный джазист. Вот, и он тоже у нас в Туле организует джазовый фестиваль. Кстати, вот бы их свести, Игоря Володина, вот, и Мишаню нашего. Я думаю, вот получился бы Тихвин, Тула, да, наши бы съездили бы в Тихвин поиграть, а тихвинцев позвали бы в Тулин поиграть. Вот, Игорь Володин, если ты нас сейчас слушаешь, если тебе эта мысль интересна, я вас могу свести. Вот, ну, поехали. Итак, Игорь Володин, «Суета», я так подозреваю, город Тихвин. Поехали. Поехали.

Итак, другие подруги, 21-37-19 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Тут пока у нас играл Игорь Вдовин. Ой, Володин, извините, ради бога. У нас тут Петруха наш нарисовался, одесский друг. Вот, Петруха, здорово, что ты забежал, потому что, ну, я, кстати, тебя позавчера, наверное, или вчера вспоминал что-то, думаю, как там у тебя дела. У нас же тут беда, у нас ребята, которые с Одессы тоже твои земляки, группа «Режим». У них музыканта одного забрали, блин, на войну, и мы так переживаем все, и, короче, жопа. Вот, ладно. Так, что там Олежек пишет? Это не туда. Вот, смотрите, Мишань пишет, сведено так себе, это мешает ощущение такой самопальности, притом такая себе советская эстрада на грани шансона. Вот, сведено, скажем так, вообще не сведено. У меня есть такое ощущение, что вот просто вот как есть на уровне ощущений, так и записали. Причем у меня есть, опять же, это мое подозрение, что прям вот в один проход и писали, да, даже не студийно. Вот, и отсутствие сведения, конечно, мешает. Но, с другой стороны, в рамках данного жанра, наверное, это не сильно и страшно. Вот. Ну и,

конечно же, совсем не джаз. Ну, прям, прям совсем не джаз. Я прям увидел, как за спиной у Игоря стоит еще один Игорь, только у него фамилия Крутой. Вот, стоит и прям показывает пальцем, куда надо играть, что надо петь. Вадим, здравствуй. Вадим нарисовался у нас. Так, Петрух пишет, мы по синглам, но трек пишем. Пока драйвовый, потом медляк. Вот, отлично. Так, Петруха пишет, пока только чат вижу. Вот, ясно. Петруха, значит, послушаешь потом, что я тебе наговорил. Я так понял, он только сейчас читать может. Он нас не слышит, только видит. Ладно. Так, что там? По треку. Все, больше никто ничего не написал. Сейчас, вот, написал товарищ Хамло, шансон не путать с блатником. Ни в коем случае, ты знаешь, давно уже... Я давно уже возмущаюсь, почему у нас в России блатняк называют шансоном. Почему? Почему так происходит? Вот, но это уже такая наша российская действительность, куда деваться. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас Пьер Безухов и «Война». Группа, трек называется «Без тебя». И сопроводиловка следующая. Пока группа «Война» готовит к выходу свой первый полноформатный релиз, мы не оставляем своих поклонников без новых песен. На этот раз мы представляем вашему вниманию песню «Без тебя», написанную в рамках проекта «Пьер Безухов». Вот, ставим, слушаем, поехали. Ну, а вы комментируйте.

Итак, другие подруги, 21:45 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, смотрите, пишет нам: без тебя попутал автор. Где-то уже читал этот текст. Так, Антоха пишет: неплохо, даже залип я под эту песню. Так, что там еще у нас? И все. Что-то прям совсем мало комментариев. Ну, от себя скажу, знаете что, вот оно в принципе неплохо, но 4 минуты трек, он достаточно длинный. И он прям настолько монотонный, прям дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Так, я бы разбавил, честно, вот или кастрировал бы песню, или разбавил, потому что чисто вот как радийный вариант совсем... очень занудно получается. Прям степень занудности зашкаливает. Не в плане, а вот это моя шкала занудности, которая, да, я ее частенько озвучиваю. Вот, у меня есть шкала занудности, треки, не подходящие для радио, да, когда обычный среднестатистический радиослушатель там на второй минуте уже хочет переключиться на другую радиостанцию. Вот, поэтому вот у данной конкретной песни радийная жизнь будет очень сложной, я прям сразу говорю. Вот, группе Пьер Безухов или проект Пьер Безухов, я не знаю, как правильно. Для радио песня совсем не заточена. Вот, если хотите, чтобы она попадала на какие-то радиостанции, то, конечно же, надо ее прям оживить, малеха, и кастрировать, потому что в таком виде прям очень тяжело для восприятия. Так, что там? Мишаня пишет, что бомбардировка заиграла новыми смыслами. Витос, наш пермяк, пишет, пытался понять, про что песня, так и не смог. Олежек пишет, мне что-то не хватило в треке, не пойму, наверное, гармонии. Так. Машка пишет, рот это трек, вина захотелось выпить, которого не оказалось под рукой. Слушай, мне когда захотелось что-нибудь выпить, я тут подавился чаем и заплевал все, у меня теперь весь пол липкий. Вот, Колянов на меня будет бить по голове. Вот. И все, комментариев-то, собственно, нету больше. Больше нету комментариев по песне, ну и... Свое я, конечно же, сказал. А как я так раз и не скажу? Сказал. Вот, едем дальше. Далее у нас Макс Иванов. Макс Иванов. Последний звонок называется трек. И сопроводиловка следующая. Новая песня, которую представляет нам Макс Иванов, называется «Последний звонок». В работе над ней Макс вновь сотрудничал с музыкантом и аранжировщиком Виктором Санковым. Предыдущим совместным треком была электрическая версия песни «Тень». Пронзительнейшая лирика и мощная искренняя подача – отличительные черты авторского исполнительского творчества Макса Иванова. Слушая текст, вы улавливаете большое количество переплетающихся образов, а в аранжировке зачастую соединяется мощный гитарный драйв с элементами симфонизма. Благодаря этому песни Макса хочется переслушивать снова и снова. «Последний звонок» – яркий тому пример. Вот, не люблю я такие прям громкие пафосные сопроводиловки. Ну, давайте послушаем. А вдруг правда? Вдруг не обманули. Макс Иванов, «Последний звонок». Дислокация, к сожалению, опять не указана. Поехали. Поехали.

Итак, другие подруги, у нас тут отвалился радиобосс. Пока мы слушали Макса Иванова, у нас отвалилась трансляция на радио. Вот, вот бывает же такое. Первый раз такое у нас за последние 3 года. Представляете, раз, и все сдохло. И я даже прям удивился. Обычно у нас отваливается запись стрима, там что-то такое. А тут прям раз и отвалился эфир. Бывает такое, но очень редко в последнее время. Так, Юрка пишет, песня звучит по-питерски, а впихнули инструментов по-московски. Да, под конец. Прям я смотрю, впихнули невпихуемое. Все там было. Все, и оркестровки, и труба, и... Я говорю, не хватало только пьяной орфистки, и, как Костик бы сказал, вот блокфлейта здесь не хватает. Так, что тут? Олежек пишет, гармонии с избытком красота. Витос пишет, попсовенько. Хамло пишет, беспилотник прилетел, наверное. Есть такое подозрение. Антоха пишет, песня не шмогла. Второй раз переслушивать не тянет. Так, Хамло пишет, хочется бежать куда-то вдаль. Невпихуемое считается ли матом? Нет, а почему оно должно считаться матом? Слово же впихать. Впихать невпихуемое. Тут какой тут мат? Нет никакого мата. Так, Мишаня пишет, ну что, неплохо совсем даже. Я бы слушал, наткнись на нее в ротации. Драйвово, мелодично. Текст опять же есть. Так, трек ништяк, инструментальный коллектив «Сила». Машка пишет, вот, клевый трек, замечательно звучит, наконец-то что-то поживее, в этом смысле я говорил о прошлых треках, вот что мне не хватало. Так, все, все, все комментарии прочитал. Вот, нет, здорово, здорово, неплохо, я ожидал, что будет хуже, потому что когда такие пафосные сопроводиловки, прям обычно... Качество трека пропорционально пропорционально обратно вот сопроводиловки. А тут ничего, по-моему, неплохо получилось. Так, Олежек пишет, мое мнение, это самый хороший трек. Ну, из того, что уже звучало, да, согласен, наверное, он поживее, скажем так, не самый хороший, но он поживее, повеселее. Поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас Ярославна. Трек называется «Максим». Песня написана в 23-м году по реальной истории знакомства одной девушки с офицером. Они до утра танцевали, и эта встреча осталась для нее как удивительный сон, потому что они не могли оторвать глаз друг от друга. Это как любовь с первого взгляда, поэтому песня записана в стиле поп и подходит для танцпола. Есть немного французского юмора, как изюминка самой песни. Песня посвящена военному офицеру, как лучшему из лучших мужчин. Но, кажется, сейчас мы начнем ругаться батом. Ну, давайте послушаем. Дислокация, опять же, не указана. Поехали. Ярославна, Максим.

Итак, другие подруги. Другие подруги. 22.00.06 на моих зеленых системных. Только что отзвучала странная достаточно композиция. Вот, ну, я сразу расскажу минусы, которые... Я их за кадром сказал, но я скажу еще раз. Уже, Ярославна, не обижайся на меня, ради бога. Но говорю как есть. Очень пустая песня. Ну, во-первых, сведения нет от слова совсем. Во-вторых, очень пустая музыкальная, как это, составляющая, да, то есть она даже для диско-варианта она очень пустая. Ну, то есть от слова совсем. Я тебе это говорю как человек, который проводил дискотеки для старперов в начале 2000-х, и я им включал Limp Bizkit. Вот, понимаешь? И я тебе скажу, что народ достаточно хорошо чувствует танцевальные ритмы. И вот это прям, ну, прям совсем такой не минимализм, а как это назвать? Наивняк, вот, наверное, самое правильное слово, наивняк. Вот, вокал вообще где-то там провалился в микс. Короче, если есть желание этот трек довести до ума, вот, то мой совет — сделать понасыщеннее музыкальную составляющую и, конечно же, сделать нормальное сведение трека, потому что, ну вот, в данном виде это прям, ну... Детский сад, штаны на лямках. Так, что тут нам народ пишет? Вот Вадим спрашивает, а нужно ли тут сведение? Бочка и голос хорош. Бочка и голос хорош, ну да. Для тех, кто любит слушать бочку, вполне себе. Так, Олежек пишет, 9 раз за ночь — это мечта у девушки, походу. Антоха пишет, 9 раз за ночь — это круто. Вы ничего не понимаете, просто офицерский расстрел. Он пулеметчик. Так, Мишаня пишет, эта песня дискредитирует армию, Стругацких, музыку и поп-культуру. Вот, прям на статью Ярославна напела. Так, Олежек пишет, предупредили, что будет ругаться матом. Он прав, по сопроводиловке думал, сейчас будет любовная баллада в испанском стиле, а получились, простите, фикашки. Так, что там еще у нас? Антоха пишет, не мое, но в рамках жанра очень даже. Вот смотрите, Антохе понравилось. Витос пишет, строчка про автомат вообще убила. Слушай, ну я тексты не слушаю, поэтому не знаю, о чем ты. Вот, ну раз ты так пишешь, значит, оно так есть. Максим, вали с этого острова, пишет. Спасибо, бомба, дали на чем оттоптаться. Эй, не стреляйте в топера, он играет как умеет. Ну, наверное, такое присутствует. Вот, но тут знаешь как, мне кажется, лучше сказать человеку вот прям сейчас на этом этапе, да, что с треком надо работать, потому что все же хвалят, там, друзья, близкие, мама, муж, дети, они говорят, ой, как здорово, как замечательно, а по факту-то не очень. Вот, поэтому я вот надеюсь, что я розовые очки снял с исполнительницы, но ни в коем случае не хотел обидеть, честно, Ярославна. Я это говорю не с целью там как-то зачморить или обидеть, а просто чтобы ты понимала, как делать не надо. И опять же, на мое мнение можно наплевать, потому что это всего лишь мое мнение. Вот, но высказать я его обязан. Так. Вот, Олежек пишет, респект за смелость, девушка рискнула и выпустила в массы. Ну, я бы, конечно, бы вот не рисковал так. Сперва бы дал отслушать контрольной группе. Вот, ладно, поехали дальше. Далее группа «Пустяки». Трек называется «Старая сказка». И сопроводиловка следующая. «Старая сказка о любви». Сначала она его любит, а он ее нет. А потом все наоборот. Это сказка про то, как вымерли мамонты. В общем, сюжет знакомый и простой, если, конечно, не считать модуляции в ми-мажор в припеве. Впрочем, финал нашей истории открытый. Решайте сами, чем она
закончится. Мы за то, чтобы у героев сказки сложилось все хорошо. Вот, с любовью, ваши пустяки. Ставим, слушаем. Пустяки, старая сказка. Поехали. Поехали.

Итак, другие подруги, 22.08 на моих зеленых системных. Сегодня смотрите, как у нас живенько пробежал сегодняшний эфир у нас от Бомбы Питер. Прям чуть-чуть больше часа. И это с условием, что мы сломались, что у нас во время эфира все сломалось. Вот, так, Хамло пишет, именины у Кристины. Ну, да, что-то где-то вот из той же оперы. Витос пишет, вот мини-рок-опера вышла у ребят, ничего так. Мишань пишет, мыслящий космос воспротивился, эфир не хотел Ярославну. Так, Антоха пишет, проходная песня, неплохо, но таких песен много. Так, Мишаня написал, не мое, но, наверное, неплохо. Так. Олежек пишет, тут прям живенько, второй трек живенький. Ты знаешь, вот прям радует сам факт тебя, вижу, что живенько, да? А все остальное как бы... Вот. Так, Юрка пишет, сегодня бомбардировка очень разнообразная, эфир вылетает на плохо сведенной песне. Плохо сведенной, это ты прям очень нежно сказал. На самом деле, там не только в сведении было дело. Вот, ну и, собственно, ребят, все, все, сегодня мы закончили с бомбардировкой, отслушали все, что нам прислала компания «Бомба Питер», «Балт Мьюзик», извиняюсь, я все время я их называю «Бомбой Питером», вот, потому что, видимо, не отвыкну я уже никогда. Так, что я хотел включить? Что я хотел? Давайте мы закончим эфир весенней песней. Вне конкурса, скажем так. Просто потому, что мне кажется, она сейчас будет хорошо звучать. Вот. Всем радиослушателям говорю до завтра. Всем, кто на стриме, говорю, еще повисим минуточку. Вот, и, собственно, завтра будет синенький эфир, завтра будет отбор на фестиваль Revolution 2023, третий уже отбор будет, поэтому завтра, видимо, будет Рубилова, всем рекомендую, ну и завтра берите спиртное, потому что завтра я с чаем не буду сидеть, с чаем плохо. Где Олег Грабко? Олег Грабко сейчас в Ленинградской области отдыхает. Вот. Все, радиослушатели, до завтра. Все, кто на стриме, еще повисим, чайку попьем, песенку одну дослушаем.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Он появился на свет в семье шахтера Томаса Вудварда и получил имя в честь отца. Само рождение не обошлось без косяка. Акушерка подумала, что он мертворожденный, и уже собиралась, так сказать, сообщить об этом матери. Но бабка вмешалась, взяла ребенка за ноги, окунула головой в ведро с холодной водой, потом покрутила вокруг себя, и вуаля! Мы все радуемся уже более 55 лет, слушая его голос. Это ж хрень какая! В 12 лет чел переболел туберкулезом, 2 года сидел и лечился дома, не выходя на улицу, и слушал музыку. Вы представляете? Мы живем! Мы можем посмотреть и послушать человека, который пел дуэтом с Элвисом Пресли и конкурировал с ним в хит-парадах в одно и то же время.

В 1970 году хит-парад Billboard Элвис был на 78-м месте, а Том Джонс на 91-м. Вот такие дела. Это вам два короля пели. Том Джонс. А вы думали, я про Элвиса травить буду? Пресли? И так все знают. Ну, все рок-н-ролльщики в чем-то одинаковы. Все прошли через кучу хрени, наломали дров, сожгли мосты. И чего там еще? Кто там что делает? В 16 лет женился, так как заделал себе сынулю. Том устроился на перчаточную фабрику. Потом пошел на стройку. Рубить уголек по состоянию здоровья, к сожалению, было запрещено. А на стройке он и подкачался маленько, ну, таская кирпичи. А в выходные выступал со своей группой Tommy Scop and Senators по кабакам и ярмаркам Южного Уэльса. Че, платишь 5 фунтов на всех за выступление?

Первый успех пришел в 1965 году и сразу вывел Тома Джонса в высший эшелон эстрады. С 1967 года по 2011 он регулярно гастролировал и выступал в Лас-Вегасе. Пел дуэтом с Чаком Берри, Литл Ричардом, Дженнис Джоплин. В прошлом году выпустил новый альбом с новыми песнями. В передаче «Голос Великобритании» есть такая. Уже 10 сезонов сидит в жюри в качестве наставника. Пока есть время, цените это. Том Джонс, Дженнис Джоплин, «Rise Your Hand».

0: Yeah.
1: Участники сборника «Грани».
2: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

Когда ты вернешься, я не буду тебе припоминать ни этих горьких слез, ни этих глупых слов, ни всех твоих мужиков, ни этих пустых обид, ни этих ночных звонков с угрозой меня убить. Я только скажу тебе, милая, милая, милая, милая.

Он вышел из дома в 4 утра. Опять не спалось, из похмелья тошнило. Не помнил бедняга, что делал вчера. И стены давили, как скосы могилы. И дверью подъезда он хлопнул, что сил. Оскалился, сплюнул в соседскую клумбу. С асфальта окурок поднял, закурил. Отчасти спаситель, отчасти Иуда. Минут через 5 подошел к гаражу. Ругнулся неслышно и отпер ворота. Достал из подвала в брезенте сайгу. Пора этот мир мне слегка доработать. Купил карабин он на рынке давно, но только сегодня созрел 100%. Небрежно засунул его под пальто, сжал зубы и двинулся в сторону центра. Чему удивляться? Чума городов планету практически напрочь убила. Наш шарик несчастный совсем не готов противостоять разрушающей силе. Загадили реки, озера, моря. Поля превратили в помойки и свалки. Асфальтом покрыта сырая земля. Газоны пустили под автостоянки. Леса вековые идут под пилу. Вгрызаются в почву клыки теплотрассы. Тайга отступает в истории мглу под натиском грозной финансовой массы. И люди звереют в своих городах, на желчи сходя в меблированных клетках. Здесь каждый второй с головой не в ладах, со смертью азартно играет в рулетку. Когда и какой кровопийца решил, что все, что простому двуногому надо, от силы 16 квадратных аршин, и то при особо удачном раскладе. Плодитесь, плодитесь, ведь миру нужны налогоплательщики, слуги, солдаты. Куда? Для чего? До какой же поры? Даешь население в 100 миллиардов? Общайся, будь в курсе, сиди в соцсетях, достигни успеха, будь вечно на связи. В дуге электрической, в гамма-лучах, с растущим в прогрессии сдвигом по фазе. Агрессии градус крепчает в крови, психоз нарастает, под ложечкой ноет. Еще голова постоянно болит, тревога, граничащая с паранойей. Питаемся химией, дышим дерьмом. Нельзя в тишине полежать на кровати, поскольку в гуденье и шуме живем. И как тут, скажите на милость, не спятить? А что ж наш герой? Первым в офис придя, магнитным ключом распечатал он двери. И жопу не поднял охранник лентяй, и не обыскал, поленился проверить. Начальский коньяк приложил из горла, в рабочее кресло уселся удобно, направил на вход злое око ствола. От страхов, долгов и морали свободны. Вот лифт зажужжал, долго ждать не пришлось. Потом голоса и шаги в коридоре. Решимость и ярость пронзили насквозь. Хлебнул он еще и затвор передернул. Не тратя на глупые выкрики слов, смеясь, как над свежей забористой шуткой, палил по начальству, что портило кровь. Коллегам, охранникам и секретуткам слетелись менты, МЧС и ОМОН. Закрыли для выхода двери и окна, прогнали зевак, отцепили район. Момент сторожат для захвата пригодный. Но штурма стрелок дожидаться не стал. Средь крови и трупов расправился гордо. Последний патрон он в патронник дослал. И черное дуло упер в подбородок. 15 убитых и раненых 5. Итог этой будничной офисной бойни. И стало планете чуть легче дышать. Вертеться ей стало немного спокойней.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

глядишь в небо и усмехаешься так, як робила это заусёды. Та ты гляди, як я буду творить свою историю для тебе. Спочивай с миром. На календары амаль красовик, але снег с лёдом, як доказ смутку, але всё ж таки...

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
1: песню.
3: Улетела.
1: Нет формата.

моей. Замахало твое блин нытье, не хватает тебе на белье.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

В тихих сумрачных залах музея шкуры змей неестественно длинных, чучел всклоченных в мутных витринах, бесконечнейшая галерея, но жестоко чарует меня после страшных чудовищ-космонавтов.

глазах его страшных и красных на меня из витрины глядят сотни бабочек, зверски распластанных, в центре крест, как ужасный цветок.

0: друзья заходят иногда. Мои друзья приходят и уходят в круговороте собственных мелодий. Мои друзья уходят навсегда.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Да, шел, и как-то, да, спокойно, так никого не трогал. Думаю, а что помнит такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
3: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзии тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто ты, охотник удачи или мишень?

0: Хищная пуля иглой пронзила плоть. Сколь не проси тепла, только вселенский дождь. Смачную дулю кажет с небес Господь. Сколько забыто лиц, голосов и строк. Денег пропито и стоптано сапог. Сколько крестов высится вдоль дорог. Разум и сердце сошлись на кулаках. Кроют друг друга, орут о былых долгах. Сердце колотит, разум идет в отмах. Злоба и жалость вошли одна в одну. Перемешались, неясно, что к чему. Только осталось, что волком выть на луну. Сколько не сыпь на открытые раны соль. Сколько не жалуйся на головную боль. Сколь показушно не шастай по снегу босой. И ищет душа разгонной полосы. Полночь, на башне все яростней бьют часы. Жутко и страшно воют цепные псы. Раньше казалось, что солнце впереди. Самую малость, лишь руку протяни. К черту усталость, надо вперед идти. Нынче же радость возня в четырех стенах. Стены внушают удушливый, липкий страх. Выйти нельзя, бесы стоят в дверях. Разнообразен душевный мазохизм. Кто-то в подъезде на брючном ремне повис. Кто-то по пьяни осваивает карниз. Старый кудесник вращает хрустальный шар. Он превращает железо и камни в пар. Нечто в ничто — это бесценный дар.
1: Кто на удачу нам накует подков, даст передачу сквозь клетку пошлых слов, краской наполнит хотя бы один из снов.

накатила волна безнадежного тлена. Уплывает последний спасательный круг. Творчества нет, происходит замена сферы искусства сферой услуг. Сегодня в цене на себя.

девальвации от жизни ждет новых порций. Белые руки поставляют их, всех других укоряют в избытке эмоций и завидуют, не имея своих. И третья мировая будет по-любому, не по важному поводу, а по пути.

喂，鸭师傅，师傅鸭，鸭师傅，师傅，鸭吧呦吧呦鸭，鸭吧呦吧呦，鸭吧呦吧呦鸭，鸭吧呦马鸡，鸭творю творю я。

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Дэвид Боуи, Дэвид Роберт Джонс, родился 8 января 1947 года в бедном районе Лондона. Что можно сказать об этом человеке? Это целый культурный пласт западной поп-рок-культуры. С его первой композиции в 69 году, попавшую в хит-парад Британии и занявшую там пятое место, до 2017 года, когда его признали величайшим рок-исполнителем 20 века. В общем, изучать по нему надо. Все переходы и трансформации стиля с конца 60-х до 2020-х годов. Он всегда был интересен и своевременен.

Конечно, может быть, так совпало, что эта песня вышла за 5 дней до старта Аполло 11, ну, который людей на Луну отправил. Но песня отличная и звучит, как будто написанная в прошлом месяце. Дэвид – настоящая живая фигура эпохи Возрождения. Это то, что делает его впечатляющим. Он уходил и снова появлялся, но больше, чем прежде. У него нет моды, он просто постоянно расширяется. Это мир должен иногда останавливаться и говорить: «Боже мой, Дэвид еще продолжается!» Рассказывать что да как подробно нет смысла. Скажу лишь, что еще в 9 лет Дэвид решил стать супер-рок-звездой. И такое признание пришло, но только в 75-м году. Первое место с песней «Fame».

Не, он нормальный мужик. И в глаз получил за бабу. Имидж просто такой. Ну, рок-звезда, Зигги Стардаст. Кстати, Боуи – это вообще название ножика. Художник, актер, музыкант. Первый артист, выпустивший свои облигации, сказав: «Деньги мне нужны сейчас, а с этим мы, ну, разберемся потом». И чё ж, разобрался. После смерти в 2016 году на 59-й церемонии вручения Грэмми Боуи со своим последним альбомом «Черная звезда» выиграл во всех 5 категориях, в которых был номинирован: лучший рок-исполнитель, лучший альтернативный альбом, лучший звукорежиссер, лучшее оформление и лучшая рок-песня. Пока тираж его альбомов составляет около 140 миллионов экземпляров. Но, судя по всему, это не предел. В конце прошлого года компания World Chapter Music приобрела права на все песни Дэвида Боуи за 250 миллиардов долларов. Что-то добудет.

улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomad Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

расскажи о чудесах, об озерах в небесах, ведь дожди лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень. Но исток всего — горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя время.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Есть ли на свете музыка, которая смогла бы расплавить тонну песка и превратить его в металл? Sleep эта группа называется. Наряду с Skies группа Sleep — родоначальники Стоунера. В 1991 году вышел их первый дебютный альбом. Да так вышел, что один из гитаристов забрился в монахи. Какой там нахрен песок? Трио с этого момента пишет второй альбом. В 92-м он выходит. Два этих альбома считаются классикой дум и стоун-металла. Третий альбом, состоявший всего из одной композиции, продолжительностью 53 минуты, продюсером был не понят. И вышел только неформально в 98-м году, а официально лишь в 2003-м. И потом группа Sleep заснула. И как бы случайно, в 18-м году без предупреждения появился The Census. А для тех, кто любит расслабиться под звуки дрелей перфораторов с мелодичными трелями трансформаторов и отбойных молотков сваезабивательных машин, Marijuana Times 2019 года.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

Осталось, я проснулся и к людям почувствовал жалость к милой женщине с ликом, как на иконе, к мужику, что с утра утонул в самогоне, к детям просящим у мамы игрушку, к тем, кто с утра, не допив свою кружку, получив новый мир, непроверенный доступ, как и я, остается сейчас.

жаль, твой маленький принц никогда не вернется. Он с икаром пытался подняться до солнца, не слушал людей, дармовые советы. Он не нашел своей новой планеты. Все, что казалось привычным и близким, свет зависшего желтого диска, как всегда оказалось, не так уж и просто, и за этим я остаюсь.

все начинается снизу. Просто я не уехал, забыв свою визу, как тот самогонщик, уснув на стакане. Не верю тому, что танцую на грани. С утра тяжело, но не хочется плакать. Не радует дождь, расстроила слякоть. Весь вечер в подъезде орали подростки, они старше меня, ведь я

было с тобой. Называется счастье, правда, счастье, поэты рифмуют с ненастьем, что от долгих потерь превратилось в разлуку. Гоняешь один одинокую скуку, черты на которые стоит молиться. Забываешь слабости, хочешь напиться, и ты стелешь себе белоснежную простынь. А зачем? Ведь ее с тобой нет. Она там.

весь мир. С тобой смысл жизни обретен. Я не предам, твоя стена я, твой факир. Просто положи мне свое сердце.